0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которая начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В Сеуле прошел таджикско-корейский инвестиционный форум. Таджикские сухофрукты выходят на новый мировой уровень. Школьник из Душанбе создал приложение для туристов. В Душанбе состоится благотворительный фестиваль. В Центре международных программ откроются курсы корейского языка. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «Нидо» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Продолжаем тему домашнего уюта и его влияния на психику человека. Иногда приходишь в гости, где нет дорогой мебели или золотой посуды. Все очень просто и в то же время так уютно и тепло. И бывает наоборот. Красивые квартиры, дорогая мебель, идеальный порядок и чистота. Но чего-то не хватает. Почему? Давайте разберемся.
3: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Домашний уют – это не только интерьер, это еще эмоциональная атмосфера. Представьте, человек приходит домой, и уже у двери тебя встречает недовольное лицо. Или упреки, ты опять забыл купить хлеб, сколько можно повторять, и так далее. Через некоторое время мозг начинает воспринимать дом не как место отдыха, а как место, где нужно быть настороже. И бывает наоборот. Можно жить очень скромно, иметь старую мебель и маленькую кухню, но знать, здесь тебя не унизят, не оскорбят и не будут постоянно критиковать. И именно такой дом может стать настоящим убежищем. И это особенно сильно влияет на детей. Ребенок может забыть, какого цвета были стены в его комнате, но он очень хорошо запомнит, какая атмосфера была дома. Было ли там безопасно? Можно ли было ошибаться? Можно ли было говорить о своих чувствах? Можно ли было просто быть собой? То же самое касается и взрослых. Мы иногда переносим рабочие на напряжение домой, а потом удивляемся, почему близкие начинают нас раздражать. Поэтому психологический уют – это еще и правило общения. Не кричать, не унижать, не выяснять отношения при детях. Уметь сказать «я сейчас устал, давай поговорим позже». И, конечно, иногда полезно просто молча выпить вместе чай. Без анализа отношений, без разборок, без воспитательной беседы, без фразы «нам надо серьезно поговорить». Потому что иногда отношениям нужен не разговор на 3 часа, а спокойный вечер. Дом становится уютным не тогда, когда в нем все идеально, а тогда, когда человек может сказать «здесь меня любят, здесь меня принимают, здесь я могу быть собой». Вот это, пожалуй, и есть самый дорогой интерьер, который невозможно купить. Желаю вам всем домашнего тепла и любви. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакир.
6: Коммерсбанк Таджикистан шарикин бахш муробоси у панджумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
7: 25:19.
8: Ба навраси 15 солаи хинди Ариан Шукла 25:19 соня лозим шуд то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад бе калькулятор бе қоғаз танҳо дар зеҳн ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад вақте мо баъзан барои санҷидани 8-6 калькулятору мекушоем касе дар тарафи дигари ҷаҳон дар 25 сония метавонад 50 мисоли иборат аз адади 5 рақамро ҳал кунад
6: Коммерсбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
5: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Охан Гистиклол, Обизулол.
3: Ватан Гуфтан. با یادم سرزم

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте. Под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикские сухофрукты выходят на новый мировой уровень. В Душанбе состоится благотворительный фестиваль. Столичный школьник создал приложение для туристов. Далее подробности этих и других событий. В Сеуле состоялся стратегический инвестиционный форум «Таджикистан-Корея» с участием более 250 человек. Председатель комитета по инвестициям и управлению госимуществом страны Султон Рахимзода выступил с докладом об инвестиционных возможностях страны и расширении инвестиционного сотрудничества с Республикой Корея. В частности, были представлены возможности республики в сферах промышленности и переработки полезных ископаемых, зеленой энергетики, цифровых технологий, искусственного интеллекта, а также образования и туризма. По итогам мероприятия был подписан ряд документов о сотрудничестве, направленные на укрепление экономических и инвестиционных связей, а также развитие прямого взаимодействия между деловыми кругами Таджикистана и Республики Корея. Три ведущих производителя сухофруктов из Исфары – Исфара Обод, Оро Исфара и Води Мивахо – официально стали обладателями международного сертификата безопасности пищевой продукции FSSC. Сертификат признается крупнейшими торговыми сетями по всему миру. Теперь для отечественной продукции открыты двери в супермаркеты Европы, США, Ближнего Востока и Азии. Сертификат гарантирует строжайший контроль на всех этапах – от гигиены персонала и чистоты оборудования до экологичности сырья, исключая любые риски для здоровья потребителя. Крупные мировые ритейлеры часто отказываются работать с поставщиками, у которых нет этого документа. В Душанбе состоится первый благотворительный фестиваль «Свет в наших сердцах». Его организатор – Фону Зафар. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню благотворительности и будет организован в Ботаническом саду Ирам 26 сентября в 15 часов. Как отмечают организаторы, одна из главных тем фестиваля – инклюзия. Гости смогут узнать больше о жизни людей с ограниченными возможностями, об их правах и возможностях, о доступной среде и корректном взаимодействии. Отдельная часть программы будет посвящена людям с инвалидностью, которые занимаются спортом, творчеством, работают и участвуют в общественной жизни. В программе также тематические интерактивные зоны, мастер-классы, спортивные творческие активности, открытые дискуссии, детская программа, а также музыкальные выступления звезд отечественной эстрады. Вход на фестиваль свободный. Школьник из Душанбе Мирмухаммад Мирджамулов разработал мобильное приложение «Ватан», которая поможет туристам получить информацию о достопримечательностях Таджикистана. В приложении собраны данные об исторических и природных объектах, гостиницах, санаториях, ресторанах, кафе и других местах, интересных для путешественников. Презентация проекта прошла в Комитете по развитию туризма. Представители комитета предложили разработчику расширить базу туристических объектов, улучшить дизайн приложения, добавить новые функции и наладить сотрудничество с туристическими компаниями. В комитете отметили, что проект может стать дополнительным инструментом для продвижения туристических возможностей страны и примером использования цифровых технологий в отрасли. С 21 сентября в Центре международных программ в Душанбе начнутся трехмесячные курсы корейского языка. Занятия будут проходить ежедневно с 10 до 12 часов дня. После окончания обучения участники получат сертификаты, которые по информации Центра могут пригодиться для поступления в вузы Южной Кореи и при трудоустройстве в этой стране. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз става ковкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.

0: عزیزو جان تا 1 اکتبر سال جاری تمدید کرده شد. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Рахами телефон и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.
5: Азия Плюс.

0: обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборакбод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳсамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Помоги Босси Сомуни. Твистер и сироп, картошка и бельон в Пепси и Таро от Бахш. Там ходар KFC фармуи ждет.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес...

0: тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwin предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
3: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Джониоча. Асори сихати тифл ва ояндаи соли ми фарзанд.
4: Шарики барнома «Комфорт Бейби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бейби» нуқтати ҷей. Ва ё бо рақами 3344.
5: Салом, модарони азиз. Мавзуи имрӯзаи мо, модар ҳам инсон аст. Чаро эҳсосоти худро пинҳон кардан лозим нест? Модар бояд ҳамеша қавӣ бошад, ҳамеша табассум кунад, ҳеҷ гоҳ хаста нашавад, ҳеҷ гоҳ гирья накунад? Не, модар ҳам инсон аст. Баъзан хаста мешавад, баъзан асабонӣ мешавад, баъзан мехоҳад танҳо бошад. Муҳим аст, ки эҳсосоти худро эътироф кунем, не ин ки онҳоро ҳамеша пинҳон намоем. Агар эҳсоси ғамгинӣ, изтироб ё хастагӣ муддатҳои дароз идома кунанд, ба мутахассис ҳатман муроҷиат кунед. Модари қавӣ он нест, ки ҳеҷ гоҳ хаста намешавад. Модари қавӣ медонад, кай ба ӯ кӯмак лозим аст. Ҷониоча, барномаи ҳаррӯза барои модарон ва оилаҳо, ки бо дастгирии ширкати «Комфорт Бейби» пешниҳод мешавад. «Комфорт Бейби» – интихоби ғамхорона барои модарон ва кӯдакон.
4: Дар иқдоми «Комфорт Бейби» техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Орепчаҳои «Комфорт Бейби» бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 – «Комфорт Бейби» – роҳати тифли шумо. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

чем не бывало. И снова сердце в клочья. И я снова попала. Не могу.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
0: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохтин насли на вас. Бонки байналмилали Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилали IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Хоть ба донишгоҳи тиббӣ дохил шавед, ба курсҳои омодагии кластери 5 дар маркази омӯзишии репетитор номнавис шавед.
3: Химия, биология, физика ва забони тоҷикӣ, ҳамаи фанҳо дар як ҷо.
2: Дарсҳои босифат, машғулиятҳои амалӣ, тестҳои ҳамарӯза ва имтиҳонҳои ҳармоҳа. Репетитор ин 20 соли таҷриба, 7500 хатмкунанда ва 10 филиал. Дарси аввал ройгон аст. Барои маълумоти бештар ва номнавис шудан занг бизанед
3: 0030003007.
2: Боз як бор 0030003007. Дохил шави ба донишгоҳи типи бо репетитор.
4: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Ги боси сомони твистери сироп картошка и бильон в пепси и тароват бахш там ходар KFC фармуиш диет.
6: Работа не ждет, кино не любит пауз, игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
7: Аджибадем – инстандарты джахонии тип дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфироди ба ҳар як бемор. Мас амин чиз, Аджибадем ро шарики бо эътимоди саломати شما میگرداند. صفت بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیبادم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 0868017717.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما
8: 41 41.
9: رادیو آسیا پلاس.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Коротко о главном.
2: В Сеуле прошел таджикско-корейский инвестиционный форум. Таджикские сухофрукты выходят на новый мировой уровень. Школьник из Душанбе создал приложение для туристов. В Душанбе состоится благотворительный фестиваль. В Центре международных программ откроются курсы корейского языка. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия+.

0: обизулоли тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст у гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии тоҷикистон. Шукр гузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Хунай худробу барки доими тамин кунет. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтоби гузарид. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтоби Ryzen ва Goodwee буда. Барои тамини хонаи шумо бо барқи доимӣ 4 маҷмӯи муосирро пешниҳод мекунад. Ҳамин ҳоло тахфифи махсус оғоз шуд. 20 маҷмӯа бо 20% тахфиф пешниҳод мешавад. Фурсатро аз даст надиҳед ва хонаи худро бо барқ таъмин кунед. Ба ҳар як маҷмӯа 5 сол кафолат дода мешавад. ZSCD. Таҷрибаи мо осудагии хотири шумо. Тафсилот бо рақами 999-255-552.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
9: Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: О, че хубки баго, Ромат? Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
11: О, Ром, азизам, илоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
10: Зуд? Яны?
11: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
10: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
11: Ба кӯдакони аз 2 сол

0: Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.
2: I am light, I am whole, all abundance flows back.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: «Азия Плюс». Дорогие Боно и Хаспият.

دنیا آن بوی عطر تو با یادم آید فاصله لک بین ما را دور می سازد.

0: Важные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране

0: семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс». Шарики Охангистиклол, Обизулол.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Уважаемые граждане Российской Федерации,

0: Бывающий в Таджикистане. 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Nitro Energy. Дар сомоне Nitro нухта тиджей бакайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани ному на саби худ ва шахри зист бараками навадусе нухсаду панджой ну чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радиои мо суати нуздагуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомоне Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
3: رقم تلفنی اداره رکلاما
4: 41 41.
5: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу до амал.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenia, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама DarAsia Plus.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме харибу туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дарсомай иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Вайо онро даршакли смс бонайштани ному насаб. Башахри истихомат барахами навадучор хафсат автодухафт автодухафт равонкун. Бахтадро бисанч. Вайяки ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи иксель, як шонси бурдас. Он ро аз дас на дей.
0: Рахами телефони и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Танцы с нами. Азия плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Продолжаем тему домашнего уюта и его влияния на психику человека. Иногда приходишь в гости, где нет дорогой мебели или золотой посуды. Все очень просто и в то же время так уютно и тепло. И бывает наоборот. Красивые квартиры, дорогая мебель, идеальный порядок и чистота. Но чего-то не хватает. Почему? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Домашний уют – это не только интерьер, это еще эмоциональная атмосфера. Представьте, человек приходит домой, и уже у двери тебя встречает недовольное лицо. Или упреки, ты опять забыл купить хлеб, сколько можно повторять, и так далее. Через некоторое время мозг начинает воспринимать дом не как место отдыха, а как место, где нужно быть настороже. И бывает наоборот. Можно жить очень скромно, иметь старую мебель и маленькую кухню, но знать, здесь тебя не унизят, не оскорбят и не будут постоянно критиковать. И именно такой дом может стать настоящим убежищем. И это особенно сильно влияет на детей. Ребенок может забыть, какого цвета были стены в его комнате, но он очень хорошо запомнит, какая атмосфера была дома. Было ли там безопасно? Можно ли было ошибаться? Можно ли было говорить о своих чувствах? Можно ли было просто быть собой? То же самое касается и взрослых. Мы иногда переносим рабочее на напряжение домой, а потом удивляемся, почему близкие начинают нас раздражать. Поэтому психологический уют – это еще и правило общения. Не кричать, не унижать, не выяснять отношения при детях. Уметь сказать «я сейчас устал, давай поговорим позже». И, конечно, иногда полезно просто молча выпить вместе чай. Без анализа отношений, без разборок, без воспитательной беседы, без фразы «нам надо серьезно поговорить». Потому что иногда отношениям нужен не разговор на 3 часа, а спокойный вечер. Дом становится уютным не тогда, когда в нем все идеально, а тогда, когда человек может сказать «здесь меня любят, здесь меня принимают, здесь я могу быть собой». Вот это, пожалуй, и есть самый дорогой интерьер, который невозможно купить. Желаю вам всем домашнего тепла и любви. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: В Министерстве образования рассмотрели вопросы подготовки специалистов внутри страны и за рубежом. Таджикская академия сельскохозяйственных наук и китайская компания подписали меморандум по сотрудничеству в сфере картофелеводства. Для граждан России, проживающих в Таджикистане, создадут избирательные участки для выборов депутатов Госдумы. Глобальные потребители российского топлива назвали законопроект США расширенной юрисдикцией. В Душанбе проходит первый международный фестиваль циркового искусства. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Олами дакик.
6: Коммерцбанк Таджикистан, Шарики Инбах, Шуморобоси Упанджумин Солгарди, Истиклоли Давлати Таджикистан Тахният Мегуят. Поян Дабод Истиклоли Таджикистан.
7: 12 млн.
8: این شماری ساکنانی برزیل است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی 2 شهر دوشنبه برابر است.
6: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
9: رادیو آسیا پلس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар бьор.
3: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
4: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон.

0: шаршавит. Пардифен. Аздарт ватап.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Рахами телефоны дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: этот мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Он меня специально не слушает, и кажется, он все делает мне назло. Иногда мамы думают, что дети специально делают все наоборот. Поговорим об этой ситуации сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Иногда малыш отказывается одеваться, убегает, когда пора домой, специально проливает воду или говорит «нет» даже на самое простое предложение. И взрослому легко подумать, он делает это специально. Но чаще всего ребенок не пытается вас рассердить, он просто учится быть самостоятельным. У малыша пока еще не так много способов сказать «я хочу сам», «мне так не нравится», «я устал» или «обрати на меня внимание». Поэтому вместо длинного объяснения появляется знакомое детское «не буду». Что же делать родителям? Попробуйте сначала не вступать в борьбу за власть. И вместо «ты опять делаешь мне назло» можно сказать «я вижу, ты не хочешь это делать, но давай с тобой договоримся». Предложите малышу выбор. Он помогает ребенку почувствовать самостоятельность, но при этом границы остаются у взрослого. Еще одна маленькая хитрость. Иногда вместо 10 повторений достаточно присесть рядом, установить контакт глазами и спокойно сказать, чего вы ждете от малыша. И если малыш капризничает особенно сильно, вспомните, возможно, он не вредничает, а просто устал, перевозбудился или ему сейчас трудно справиться со своими эмоциями. Помните, не каждое детское «нет» – это непослушание. Иногда это маленькая попытка вашего малыша сказать миру «я расту». Пусть в вашем доме будет больше терпения, объятий и спокойных разговоров. И даже самые сложные детские «нет» однажды превратятся в теплые семейные воспоминания. Ну а позаботиться о коже вашего малыша помогут подгузники «Совпремиум». Мягкие, надежные и гипоаллергенные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Ин марзубум хазору як асрор дорад. Вахам хазор кисаи ношунида. Аз тарих у фарханг то иктисоду фановари хой навтарин дар як гуфтор. Раузана бачин дар Азия Плюс».
3: Чин. Вақти номи ин кишварро мешунавед, аввал чӣ ба ёдатон меояд? Девури бузурги Чин, иероглифҳо, чой, пандаҳо, шаҳрҳои азим ва технологияҳои муосир. Аммо Чин аз ҳар тасаввури маъмулӣ хеле ҷолибтар аст. Имрӯз мо силсилаи нави барномаҳои радиоиро бо номи «Равзана ба Чин» дар «Азия Плюс» оғоз мекунем. Якҷо бо шумо кӯшиш мекунем ин кишварро аз наздиктар бишиносем. Содда, ҷолиб ва бидуни суханронии тулонӣ. Чин яке аз тамаддунҳои қадимтарини ҷаҳон аст. Маҳз дар ҳамин кишвар коғаз, қутбнамо, чоп ва боруд ихтироъ шуданд. Ихтироъҳое, ки замони ҳаёти инсониятро тағйир доданд. Аммо Чини имрӯза танҳо таърих нест. Ин шаҳрҳои бузург, қатораҳои балансуръат, технологияҳои нав, илму дониш ва яке аз бузургтарин иқтисодҳои ҷаҳон аст. Ҳамзамон, дар ин кишвар анъанаҳое ҳифз мешаванд, ки садҳо ва ҳатто ҳазор солаҳо таърих доранд. Дар як шаҳр метавонед маъбади қадимиро бубинед ва ҳамагӣ чанд қадам дуртар биноҳои осмонбӯс ва мошинҳои худронро. Чин кишвари бисёр гуногун аст. Дар шимол бештар угро ва таомҳои хамириро дӯст медоранд, дар ҷануб биринҷро. Ошхонаи Сичуан бо таъми тези худ машҳур аст. Чой бошад, дар ин кишвар танҳо нӯшокӣ нест, балки як фарҳанги комил аст. Аммо барои воқеан шинохтани Чин танҳо тамошои ҷойҳои таърихӣ кофӣ нест. Бояд мардумашро шинохт. Чаро чиниҳо ба таҳсил инқадар ҷиддӣ муносибат мекунанд? Кадом рақамҳо хушбахт шумурда мешаванд? Чӣ гуна тӯҳфа додан дуруст аст? Чаро муносибатҳои оилавӣ ва робитаҳои корӣ аҳамияти зиёд доранд? Ва ҷавонони имрӯзаи Чин чӣ гуна зиндагӣ мекунанд? Дар силсилаи нави барномаҳои худ дар бораи ҳамаи ин суҳбат хоҳем кард. Ҳамчунин хоҳем гуфт, ки Чин ва Тоҷикистонро чӣ бо ҳам мепайвандад? Чаро шумораи бештари ҷавонони Тоҷикистон забони чиниро меомӯзанд ва донишгоҳҳои Чинро интихоб мекунанд? Дар ин бора дар барномаи навбатӣ. Шумо барномаи «Равзана ба Чин» дар «Азия Плюс»-ро шунидед. Сафари мо акнун оғоз мешавад.
2: این مرزوبوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلس.
4: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
5: KDDK «Бамбалео» – трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно – перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Оламиро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس
4: برای شنیدن
1: آسیا پلاس.

0: соат дар Тоҷикистон 11.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Министерство образования страны рассмотрели вопросы подготовки специалистов внутри страны и за рубежом. Для граждан России, проживающих в Таджикистане, создадут избирательные участки для выборов депутатов Госдумы. В Душанбе проходит первый международный фестиваль цифрового искусства. Далее подробности этих и других событий. Вопросы подготовки специалистов внутри страны и за рубежом обсудили в Министерстве образования и науки страны. Вице-премьер Дильраба Мансури отметила, что подготовка высококвалифицированных специалистов является одним из важных вопросов развития социально-экономических отраслей страны, и в этом направлении необходимо обеспечить координацию деятельности соответствующих структур и эффективно использовать имеющиеся возможности. На совещании также были рассмотрены вопросы совершенствования механизмов отбора претендентов для обучения за рубежом, определения приоритетных направлений подготовки специалистов и приведения специальностей в соответствие с требованиями развития страны. Руководство Таджикской академии сельскохозяйственных наук, делегация китайской компании For Future Tech Group, а также Международного научно-технического и торгового центра «Один пояс, один путь» подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества в области картофелеводства, научных исследований, внедрения современных технологий, производства качественного семенного материала, а также хранения, переработки, реализации картофеля и подготовку и реализацию совместных научно-производственных и инвестиционных проектов. В ходе встречи также были обсуждены создание современных холодильных и логистических объектов, расширение торговых возможностей и изучение перспектив выхода продукции на внешние рынки. Глобальные потребители российского топлива взбунтовались из-за законопроекта Соединенных Штатов о санкциях против России, пишет об этом «Политика». Согласно законопроекту, будут введены санкции против российского руководства, энергетического сектора, оборонной промышленности и системы морской доставки топлива, которая находится под эмбарго. В случае принятия документ также позволит американскому лидеру вводить 100% пошлины против 5 крупнейших мировых покупателей российского топлива, что вызывает беспокойство у союзника Вашингтона. Индия в ответ на законопроект пообещала защитить свои национальные интересы. Китай назвал документ незаконной расширенной юрисдикцией. В Москве же предупредили, что подобные меры приведут к затягиванию украинского конфликта. Между тем, законопроект пока не подписан президентом США. Граждане России, проживающие на территории Таджикистана, смогут принять участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы России нового созыва, которые состоятся 20 сентября. Как сообщили в посольстве России, избирательные участки будут открыты с 8 часов утра до 8 часов вечера по местному времени. Проголосовать можно в здании консульского отдела посольства, представительства МВД России в Таджикистане, а также в Генеральном консульстве России в Худжанде. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Таджикистана и достигшие 18 лет. Россияне изберут 450 депутатов Госдумы. Впервые на выборах в Госдуму голосуют жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были включены в состав России в 2022 году. В Душанбе проходит первый международный фестиваль циркового искусства под девизом «Мир цирка объединяет сердца». Он откроется сегодня в Государственном цирке. В фестивале примут участие артисты из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль направлен на популяризацию циркового искусства, содействие обмену опытом между специалистами и укрепление международных культурных связей. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авали суатро роллер бароэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
1: Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Теплый, даже горячий, сказала бы я, наверное, все-таки так, потому что все еще можно говорить горячий и теплый, и по-настоящему жаркий, по-летнему даже, потому что прямо такое настроение и состояние у меня всегда в пятницу, друзья. Да, действительно, на календаре у нас уже пятница, это значит, что сегодня есть такой законный повод немножечко выдохнуть и улыбнуться. Уровень рабочей суеты уже должен падать до минимума, а уровень предвкушения выходных, наоборот, просто-таки подниматься. Да, так что держитесь, всем, кто на рабочем посту, осталось совсем немножечко. Пусть сегодня все мысли будут, конечно же, о том, что нужно завершить все рабочие задачи. И с чистой совестью, конечно же, друзья, уже перейти в выходные. Да, пятница пришла. Еще раз напоминаю о том, что это значит, есть возможность улыбнуться, взбодриться, уже что-то там интересненькое планировать, друзья. Поэтому я с большой радостью, конечно, желаю вам, чтобы сегодняшний день был максимально легким, красивым и ярким. Меня зовут Лола Абдуназарова, и на протяжении ближайших 3 часов мы вместе будем открывать второе дыхание, так необходимое нам по будням. Да, друзья, именно так вас призываю сделать звук громче, быть поближе, быть рядышком, отправлять какие-то приветы, пожелания, сообщения. Все это приветствуется. Номер у нас прежний. 2-8-4-0-107. Пишите нам. Ну что, еще раз всем привет, и мы начинаем. Вернусь к вам совсем скоро.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
5: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Сочное, восточное, радио Азия Плюс.
2: Шок-контент.
1: Все безумие мира за 3 минуты.
9: Ну что, друзья, еще раз всем желаю чудесной пятницы и переходим к шок-контенту. Да, сегодня тоже обсудим интересную новость. Более 100 человек собрались, чтобы покричать на океан и таким образом снять стресс, друзья. Вот, оказывается, он новый способ. Уж сколько этих способов существует, мы об этом тоже много говорили. Каждый выбирает то, что ему нравится. Но вот Даниэль Иган организовала такое необычное мероприятие, которое как раз-таки назвала «Scream at the Sea». То есть, да, это можно перевести как вот крик в сторону моря. И на самом деле не рассчитывала изначально, что соберется такое количество людей, и тем не менее более 100 человек действительно, которые были привлечены простой, но очень интересной идеей, Дэниэль, собрались в Сан-Франциско, это Калифорния, чтобы выпустить накопившееся раздражение и стресс. Ну и ничего сложного, оказывается, делать не пришлось. Они просто кричали в сторону Тихого океана. Возможно, вот у жителей Сан-Франциско накопилось столько эмоций, столько вот этого самого стресса, от которого они хотели избавиться, что нашли они время и желание, и возможность, собрались и все хором покричали. А вообще для начала, оказывается, участники еще и размялись. Потом они приняли участие в конкурсе на самый лучший крик. Вот, оказывается, еще и там был какой-то вот такой вот, какое-то культурное мероприятие, какое-то развлечение. Ну, а кульминацией стал оглушительный общий вопль, потому что была предусмотрена и последующая восстановительная программа, чтобы уже дать голосовым связкам отдохнуть. Ну, и под конец всем собравшимся предложили перекусить свежими фруктами. Вот так, оказывается, все проходило, друзья. Я посмотрела фотографии, действительно, огромное количество людей, как мужчин, так и женщин, просто стоят на берегу, кричат во все горло, видимо, вот с открытыми ртами. Но, в принципе, ничего, я думаю, конечно, страшного не произошло. Если людям полегчало, почему бы и нет? Никому не помешали, то есть рядышком нет каких-то жилых домов, и можно действительно дать волю всей вот этой своей энергии. Ну вот единственное, мне... кажется, что, конечно же, все-таки кое-кто тоже был в шоке. Вот, например, сразу я представила вот этих местных чаек. Мы о них тоже частенько говорим. А наверняка они тоже были в шоке немножко и, может быть, даже подумали, что происходит вообще, в чем дело. Вообще-то это наша работа – орать вот без причины на пляже, портить людям настроение, да. Ну, а здесь как бы вот подтянулась целая команда. Ну и рыбы наверняка тоже у побережья Калифорнии впервые в истории, мне кажется, стали там что-то вот для себя понимать. Может быть, многие вообще, бедняжечки, теперь будут страдать от депрессии и выгорания, ну, просто потому что вот выслушали вот эти вот все вопли отчаяния. Так что, да, друзья, вот такой вот звуковой детокс, получается, произошел. Люди, которые просто орали на воду. Ну, а может быть, кстати, сделали это те самые люди, которые просто не могут позволить себе психотерапевта. Потому что, ну, действительно, насколько я знаю, это недешево совсем. И, может быть, вот в Сан-Франциско вообще вот такой вот поход к специалисту стоит как крыло самолета. Кто знает. Поэтому вот таким способом решили себя тоже немножечко взбодрить, привести в чувство, снять стресс, и вот и молодцы, что сказать еще, что добавить. Хотя вот все-таки раньше по-другому как-то было, вот согласитесь, люди все-таки медитировали под звуки прибоя, да, расслаблялись, искали эти самые записи, ну, какую-то музыку подходящую, шум. А теперь, наверное, вот и не нужно больше уже медитировать, можно просто поорать на этот самый прибой. Ну что, вот все идет, все меняется, и вот такой вот способ интересный тоже придумали снимать стресс. Так что, друзья, если вы живете на берегу море где-то, или можете позволить себе отдых на берегу океана, предположим, не забудьте теперь, что есть возможность перезагружаться и вот выплескивать свою негативную энергию именно таким способом. Ну что, друзья, ненадолго прервемся. Вновь хорошая музыка в эфире радио «Азия плюс». Конечно же, после этого я к вам вернусь с очередной нашей рубрикой.

0: Новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс». Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься. Включай второе дыхание. Второе дыхание – энергия твоего дня. Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72. Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Ну что, дорогие друзья, пятничное настроение на нашей волне продолжается. Еще раз желаю вам, чтобы пятница сегодня удалась. Потрясающего настроения желаю вам. И также желают вам хорошего дня МДО «Фурус», друзья. А да, помните про потребительский кредит, который может помочь вам профинансировать покупки, ремонт, обучение, путешествия и другие важные цели. Все подробности по номеру 72-72. Ну и переходим к нашей технологике. Рубрики о гаджетах, в которых полно технологий, их буквально на миллион, но вот с логикой немножечко напряжно. Ну вот скажите, как вы решаете вопрос, если у вас какой-то важный разговор, да, если какой-то созвон, предположим, в Zoom сейчас, да, все это делается онлайн, и если все это происходит вдруг логикой, немножечко напряжно. Ну вот скажите, как вы решаете вопрос, если у вас какой-то важный разговор, да, если какой-то созвон, предположим, в Zoom сейчас, да, все это делается.

0: Сделали интересный гаджет, называется он Mootalk Beverage. Это такая термокружка, которая еще и одновременно маска с глушителем голоса. Выглядит она, в принципе, как обычный такой большой стакан, стильный довольно-таки, но внутри спрятаны микрофоны и мощные звукопоглотители. Работает тоже, знаете, гениально. Если вам звонит, предположим, начальник, вы берете эту кружку, со всей силы прижимаете ее ко рту и начинаете говорить прямо в эту самую кружку. Снаружи тишина. Производитель уверяет, что, в принципе, вас не будет слышно, да, все, что вы скажете, останется в кружке, да. Ну и вот коллеги в наушниках или там ваш руководитель слышат вас при этом очень даже хорошо. Ну вот все-таки, мне кажется, нужно включить логику и представить. Хорошо, если так, но со стороны как все это выглядит? Сидит, предположим, где-то в кофейне, да, в кафешке, в ресторане, неважно, прилично одет человек, вдруг у него звонит телефон, и вместо того, чтобы на него просто ответить, да, он хватает стакан, который вот стоит рядышком, или вытаскивает его откуда-то и буквально начинает вдавливать его вот себе в лицо. А потом все равно какое-то наверняка глухое мычание все-таки будет слышно, потому что ну невозможно совсем без каких-либо то не было звуков. Я себе, по крайней мере, это так представляю. Получается, со стороны это выглядит так, как будто бы человек взял в заложники его собственный вот этот самый стакан, или он как будто бы пытается съесть эту самую термокружку вместе вот со всем, что там внутри, пытается до этого добраться. Ну, окружающие, может быть, и не поймут ведь, что это какой-то бизнес-колл, да, что это вот срочно нужно ответить, и таким способом человек просто не хочет никому причинять беспокойство. Мне кажется, многие вообще подумают, что что-то такое происходит, начнут вообще вспоминать, может быть, какой-нибудь прием Геймлиха, подумают, что вы подавились, или сразу же вызовут вот скорую помощь. Но вообще вот главный вопрос, который, мне кажется, мучает людей после вот этого самого гаджета, если там внутри реально что-то будет, то есть какой-нибудь горячий напиток, ну, я не знаю, это все-таки ведь термокружка, не зря, то какое-то вот неловкое движение или что-то вот, если нужно будет там прям очень эмоционально доказывать, приведет вообще к ожогу и гортани, и языка, и, в общем-то, не очень это все хорошо закончится. Зато все вот сохранится конфиденциально, тишина, покой для окружающих. Ну, сомнительно, конечно, какой-то гаджет. Хотя за технологию можно поставить хороший такой балл, а вот логика, ну, здесь действительно вышла из чата. Поэтому, да, друзья, мне кажется, не стоит пугать людей в ресторанах, в кофейнях, где бы то ни было. Если нужно поговорить, есть способ гораздо проще. Ну, просто можно отойти куда-то, найти место подходящее, если вы где-то выйти просто на улицу, и таким способом решить любую вот такую вот возникшую ситуацию. Ну что ж, это лично мое мнение. Я думаю, что вряд ли его примут во внимание, конечно же, какие-нибудь японские разработчики, инженеры, но тем не менее. Такие вот новости из мира технологий, друзья, у нас есть, а новости из эфира у нас прямо сейчас, с него ворвется реклама. Реклама, другие музыкальные рубрики в эфире Радио Азия Плюс. Ну а я к вам присоединюсь уже в следующем часе.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Помоги босси сомуни. Твистери сироп картошка и берем в пепси и таруат бахш. Там удар KFC формой ждет.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Вам носит батисию панжумин солгарди и стекло лети давлат

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.

0: Возвращаясь к вам, мои дорогие, любимые слушатели, чтобы в очередной раз пожелать вам потрясающего настроения, прекрасного, хорошего, замечательного, в общем, того самого праздничного настроения, которое бывает только в пятницу. Ну, у меня, по крайней мере, так, друзья, я всегда об этом говорю. Пятница на меня действует каким-то волшебным образом. Вот, кажется, уже как раз-таки в этот самый день ты чувствуешь всю усталость за неделю. И хочется уже действительно расслабиться. И появляется иногда, бывает, какая-то вот эта вот вялость, нерасторопность. Но все равно, вот как только я вспоминаю, что это уже последняя, завершающая такой неделю, рабочий день, вот все равно настроение меняется. У меня это вызывает улыбку, у меня это вызывает хорошие какие-то положительные эмоции, поэтому очень надеюсь, что есть еще такие, как и я, которые при только одном лишь воспоминании о пятнице чувствуют этот самый вайб, это настроение, и уже могут отлично провести этот день только лишь потому, что это пятница. Ну что, друзья, да, продолжаем открывать второе дыхание. Если кто-то еще не успел это сделать, самое время к нам присоединиться. Возможно, кто-то сейчас собирается на обед и в предвкушении, поэтому заранее хочу пожелать всем приятного аппетита, чтобы действительно успели перезагрузиться в обеденный перерыв. Может, кто-то его использует по-другому, выходит погулять, почитать, что-то послушать, с кем-то пообщаться. В любом случае, это время как раз-таки для того, чтобы вы успели немножечко отвлечься, немножечко развлечься, можно и так сказать. Поэтому, друзья, используйте это самое время. Главное, себе во благо. Ну что, конечно же, каждый день наш делают ярче праздники, и мы об этом тоже частенько говорим. И вот сейчас тоже вспомним, какие же праздники сегодня отмечаются. На календаре уже 18 сентября, друзья. Да, вот так тоже очень быстро сентябрь у нас проходит. И сегодня у нас отмечается День секретаря. Вот. Та самая работа, которая вроде бы кажется, бывает, кажется незаметной, но очень важная на самом деле, потому что, ну, это те люди, которые действительно помогают руководить бизнес-процессами и которые берут на себя массу каких-то различных функций, решают какие-то бытовые, организационные вопросы. В общем-то, действительно, это буквально всегда именно вот эти самые люди, секретари, занимаются этим. Ну и, видимо, в честь вот этой очень ответственной и порой такой нелегкой работы решили, конечно, учредить праздник. Ну что, поздравляю всех секретарей, офис-менеджеров, которые действительно, если это специалисты очень хорошие, ценятся буквально на вес золота. Поэтому, да, действительно, очень-очень важные, нужные люди. Сегодня ваш праздник, здоровья вам и всяческих успехов. Так, еще сегодня отмечается у нас Международный день электронной книги. Вот, оказывается. Праздник, кстати говоря, достаточно молодой. Да, потому что, ну, не так давно стали его отмечать. Всего 12 лет празднику. И тем не менее, конечно же, праздник нацелен на то, чтобы привлечь внимание к формату вот этих самых электронных книг. И мне кажется, многие сейчас ими пользуются, этими самыми электронными книгами, потому что, ну, очень, очень это удобно. Вот сейчас, как раньше, уже не стоит идти в библиотеку, не нужно что-то очень долго искать, да, вот перебирать все эти пыльные полки. Это действительно очень просто. Иметь достаточно гаджет, который предоставляет доступ к книгам вот в электронном формате, да, с подключением к интернету, и все. И, в принципе, вы можете найти практически, ну, не все абсолютно, но практически все. Вот, друзья. Поэтому, да, хороший на самом деле праздник, и электронная книга – это тоже отличный помощник, я считаю. Я сама частенько пользуюсь электронными книгами. Если кто-то еще не пробовал, то попробуйте. Это действительно здорово. Хотя, признаю, что все-таки вот эти напечатанные на бумаге книги, они по-прежнему доставляют мне какое-то, ну, не знаю, эстетическое, что ли, удовольствие. Так что, да, друзья, поклонникам электронных книг, вот напоминаю, что сегодня именно такой праздник, который посвящен не только чтению, но и вот этому самому источнику электронной книги. Так, еще сегодня у нас отмечается, друзья, не очень много праздников. Сегодня День бамбука. Всемирный, притом, находится вот такой вот, оказывается, в сентябре тоже праздник. Да, и интересно, почему это растение удостоено вот, кстати, такой чести. А все просто, на самом деле, оказывается, потенциал бамбука огромен, еще даже до конца не раскрыт, говорят специалисты. Это огромное количество всего, тут и текстильная промышленность, и в качестве еды его используют, да, для различных азиатских блюд, животные, опять же, тоже. Это и как декор интерьера, это сырье для изготовления музыкальных инструментов, материал для производства бумаги, стройматериалов, мебели, да даже сувениров различных. В общем, действительно, огромное количество всего делают из бамбука. Поэтому, ну, мне кажется, вот именно поэтому и удостоен бамбук своего праздника. Кстати, я единственное, что знаю про бамбук, это то, что он просто рекордсмен по скорости роста среди растений. Ну, я думаю, многие это знают. Если не ошибаюсь, то он больше, чем на 20 сантиметров в сутки вырастает. Вот я помню, что и смотрела, и читала об этом. Действительно, это просто уникальная способность. Мне кажется, больше нет вообще таких растений, хотя, возможно, где-то глубоко в океане. Но вот бамбук – это действительно самый быстро восстанавливающий, мне кажется, природный ресурс, который можно использовать. Ну что, вот такие праздники, друзья. Их немного, тем не менее, они есть, поэтому, может быть, кто-то сегодня, например, секретари будут что-то отмечать. Но в любом случае настроение желаю абсолютно всем и праздничного, и хорошего. Ненадолго прервусь, друзья, у нас впереди реклама. Хороший музыкальный трек тоже прозвучит в эфире. Ну а после я вернусь к вам с очередной нашей рубрикой.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Бен-Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
3: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Помоги босси сомуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и тару от бахш. Там удар KFC формуй ждет.
5: О, че хупки багор омат. Гул офтоб. Апш, боз аллергия.
6: О, ром, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 суат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
8: Рахами телефон Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Коротко о главном.
1: В Согде в течение 3 дней будут временно перекрыты дороги. Число случаев заражения вирусом Западного Нила в Италии превысило 600 человек. ООН объявила о глобальной стратегии защиты населения от экстремальной жары. Гонконгский отель вновь признан лучшим в мире. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка – ваш успех.
3: Басуба России вам обоих сагу хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳамамонанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Олами дақиқ.
5: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
6: 87/7.
7: Ин тибқи маълумоти охирини ҷаҳонӣ ҳиссаи калонсолони бо савод дар ҷаҳон мебошад. Барои муқоиса, соли 1975 танҳо 65.4% одамони аз 15 сола боло хонда ва навишта метавонистанд. Дар тӯли чанд даҳ сола ҷаҳон қадами бузурге ба пеш гузошт. Аммо тарафи дигари ин рақам ҳам муҳим аст. Беш аз 12% калонсолони сайёра ҳанӯз ҳам аз малакаҳои ибтидоии саводнокӣ бархурдор нестанд.
5: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
8: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.
9: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
10: Но это не точно.
11: Я к вам вернулась, друзья, да не одна, с точкой опоры, как всегда, что-то интересненькое сейчас вам расскажу. Сегодня мы поговорим о том, как буквально можно выпрямить свою жизнь, когда вокруг, наоборот, бывает, что тебя пытаются вот так вот согнуть, а иногда прям так очень сильно, например, какие-нибудь горящие дедлайны, друзья. Да, сегодня поговорим о нашей спине. Вот прямо сейчас подумайте о том, в какой позе вы находитесь. Вот, может быть, сидите вот так вот, согнувшись за своим рабочим местом, на своем рабочем месте, за своим там компьютером. Может быть, вы сутулитесь за рулем. Может быть, вот сидите, голова у вас вжата в плечи. Ну, в общем-то, та самая поза, которая, в принципе, уже стала привычной, хотя такого не должно было произойти, потому что мозг действительно считывает и наши эмоции, и даже позу, в которой мы находимся, и подает сигналы. Вот тут действительно как раз-таки начинают выделяться гормоны стресса, и здесь действительно начинает вот это вот тело чувствовать. В общем-то, ничего хорошего не происходит. Но вот теперь магия. Здесь можно провести простой эксперимент. Вот прямо сейчас выпрямите спину. Вот прям выпрямите ее до конца, разверните свои плечи, поднимите подбородок повыше, сделайте глубокий вдох. И вот я уверена, вы почувствуете, что как будто бы нажали на какую-то секретную кнопку в своем организме. Это действительно так. Я, кстати, тоже попробовала. Вот в психологии именно это называется поза силы. Вот те, кто не знали, на самом деле. То есть это не просто так вам слова, друзья, это действительно так. Профессор Гарвардского университета Эмми Кади доказала, если вы всего 2 минуты постоите в позе вот силы, то есть вот в позе супергероя, то есть когда плечи расправлены, когда прямая спина, когда руки тоже расслаблены, но тоже вот выпрямлены, грудь вперед, то есть в вашем теле начнут происходить тектонические сдвиги. Действительно, ученые взяли анализы у людей и выяснили, что за 120 секунд в позе силы уровень тестостерона, гормона лидерства, уверенности, то есть мы знаем про гормон, да, у мужчин, который должен обязательно присутствовать, вырастает на целых 20%. А вот уровень кортизола, то есть главного гормона стресса, паники и плохого настроения, падает на целых 25%. Представляете, да? То есть уверенность растет, стресс падает. То есть пока вы притворяетесь уверенным супергероем, неважно, где вы это делаете, дома перед зеркалом, где-то в автомобиле, где-то в магазине, но ваш организм верит вам, верит. Он просто перестраивает химию в этот самый момент внутри. И вы буквально взламываете собственную гормональную систему. Вот попробуйте, правда. Ну и наоборот, если вы сидите, сжавшись в комочек, листаете вот ленту новостей, что-то там пытаетесь сделать, но при этом вы вот так вот все скрючены буквально, кортизол взлетает, и вы начинаете даже неосознанно паниковать из-за какой-то там мелочи, потому что все это стресс, все это неприятно. Ну, в общем-то, вот подумайте об этом, и если вам предстоит какой-то важный разговор, собеседование, или вы просто хотите с кем-то пообщаться, да, вот именно в этот момент не нужно вот так вот сгибаться, сгинаться, там, я не знаю, бедную свою несчастную спину напрягать тем, что вы там как морской конек, получается, выглядите. Наоборот, найдите вот буквально несколько минут и заранее выпрямитесь, распрямите свои плечи, свою спину, подышите, встаньте вот в ту позу Супермена или Чудо-женщины, неважно, буквально 2 минуты. Вот постойте так, подышите, и дальше можете идти побеждать. Ну, правда, друзья, оказывается, это и работает, и действительно пойдет на пользу. Помните, ваша осанка – это вообще самая быстрая и бесплатная точка опоры, которая всегда с вами. Поэтому держим спину ровно, и мир будет подстраиваться под нас, друзья, и будет это делать позитивно. Всем позитива пятничного я желаю еще раз, друзья. Напоминаю, что все зависит от нас. Поэтому, конечно же, давайте взбодримся, давайте подарим улыбки себе, другим людям, которые находятся рядышком. Это все всегда заразительно, это все всегда положительно влияет на нас. Поэтому, друзья, не стесняемся. Если есть у кого-то желание поделиться настроением, можете отправить сообщение. Ну, а мы прервемся ненадолго, и совсем скоро я к вам вернусь.
8: Шарики оханги стеклол, обезулол.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс.
1: Ҳамаги бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароат бахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
0: میخواید به دانشگاه تیبی داخل شوید؟ با کورس‌های آمادگی کلاستر 5 در مرکز آموزشی ریپیتیتر نام نویس شوید.
2: شیمیا، بیولوژی، فیزیکا و زبان تاجیکی همه فن‌ها در یک جا.
0: درس‌های با صفت، مشغولیت‌های عملی، تست‌های همه‌روزه و امتحان‌های هر ماه. ریپیتیتر این 20 سال تجربه، 7500 ختم کننده و 10 فیلیال. درس اول رایگان است. برای معلومات بیشتر و نام نویس شدن زنگ بزنید
2: 0030000007.
0: باز یک بار 0030000007. Дохил шави ба донишгоҳи типи бо репетитор.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия ба кайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Вақтат ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор. Зорбош, як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Рахами телефона Едора и реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
8: Ты выдохся, сил больше нет?
9: Время включить второе дыхание.
10: Перезагрузка, новый старт и только вперед.
9: Второе дыхание, энергия твоего дня.
11: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72.
12: Перезагрузка нужна нам всем, действительно, друзья, особенно когда неделя уже близится к своему завершению и действительно скопилась уже какая-то усталость, поэтому давайте взбодримся все вместе, есть еще время, открывайте вместе со мной второе дыхание, это нужно делать, к тому же делаю я это не одна, вместе с МДО «Фурус», друзья. Помним о том, что нам нужен комфорт и, конечно же, те самые комфортные моменты. Это бывают, конечно же, какие-то важные моменты для себя, для своего дома, для возможности учиться. Все это вам

поможет осуществить, конечно же, и профинансировать потребительский кредит от МДО «Фурус». Ну что, продолжаем открывать второе дыхание. И не зря вот говорила про то, что можно передавать приветы. Все-таки не зря Саида вот, видимо, услышала и решила написать. Она пишет: «Лола, здравствуйте, хочу передать большой привет всей своей семье и поздравить свою сестру Саудат с днем рождения». Саида, какая вы молодец! Здорово, что вы нам написали. Конечно, с большой радостью я передаю от вас большой привет. Теплый привет в адрес всех членов вашей семьи. И также поздравляю именинницу, конечно, с днем рождения, с прекрасным, пожалуй, одним из лучших дней действительно для человека, когда столько положительных эмоций, когда столько внимания, приятных сюрпризов, улыбок каких-то, все направлено на него. То есть это вообще замечательно, это дорогого стоит. Поэтому поздравляю Саудат, и пусть сегодня прям максимально много будет хороших слов, каких-то подарков, цветов, красоты, веселья, счастливых улыбок. В общем, всего того, что и делает нас счастливыми. Ну что, друзья, вы тоже берите пример. Если есть кому передать привет, какое-то поздравление, пожелание, пожалуйста, отправляйте свои сообщения. У нас есть с вами еще время. Мы еще продолжим открывать второе дыхание. Правда, вернусь я к вам уже в следующем часе. А до этого времени не скучайте, друзья. Будьте в хорошем расположении духа и слушайте хорошую музыку.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: Соат дар Тоҷикистон 13.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Согде на 3 дня ограничат движение автотранспорта. Число случаев заражения вирусом Западного Нила в Италии превысило 600 человек. ООН объявила о глобальной стратегии защиты населения от экстремальной жары. Далее подробности этих и других событий. Согде в течение 3 дней будут временно перекрывать дороги в связи с приездом президента Эмомали Рахмонова в область. Он посетит Согдейскую область 20 по 23 сентября. По данным областного управления ГАИ, движение будет ограничено на центральных улицах Бустона, Худжанда, Бабаджан, Гафурова и Гулистона. Жители и гостей Согда призвали в эти дни без необходимости не пользоваться указанными маршрутами. Также, возможно, не будут работать рынки Баракат, Сахуват, Атуш и Сомон в Худжанде. По традиции, во время поездок в регионы с участием главы государства вводятся в эксплуатацию ряд административных и сервисных объектов, а также промышленных и производственных предприятий. Отметим, что последний раз президент совершал рабочую поездку в Согдейскую область в марте текущего года. Число подтвержденных случаев заражения вирусом Западного Нила в Италии достигло 657. 51 человек умер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Высшего института здравоохранения Италии. Циркуляция вируса подтверждена в 82 провинциях, расположенных в 19 регионах Италии. Лихорадка Западного Нила – это инфекционное заболевание, природные очаги которого расположены более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Среди симптомов – высокая температура, головная и мышечная боль, а также сыпь. Казахстанская нефтяная компания «Потенциал Ойл» выплатила свыше 3 миллионов долларов штрафов за нарушение экологического законодательства республики, сообщает об этом Фергана. В частности, компания ненадлежащим образом осуществляла производственный экологический контроль, нарушала требования к мониторингу сточных вод, а также не представляла, сдавала с опозданием или некорректно оформляла обязательную экологическую отчетность. Кроме того, инспекторы зафиксировали выбросы загрязняющих веществ и проведение отдельных видов работ без необходимых экологических разрешений, превышение нормативов допустимых выбросов и нарушение при обращении с отходами. Компания пыталась обжаловать штрафы, как пишет агентство, однако суды первой и апелляционной инстанции оставили жалобы без удовлетворения. К настоящему времени вся сумма взыскана в доход государства. ООН стремится к сотрудничеству со странами для разработки стратегии защиты населения от экстремальной жары, одной из самых смертоносных и быстрорастущих климатических угроз в мире, сообщает об этом программа ООН по окружающей среде. Она об этом сказала на форуме, состоявшемся в Сингапуре. На форуме представители более 60 государств обсудили разработку способов сокращения выбросов углекислого газа от систем кондиционирования воздуха. Также обсуждалась возможность расширения доступа к альтернативным методом охлаждения, потребляющим меньше электроэнергии, особенно для уязвимых групп населения, таких как фермеры. Примерами таких пассивных методов охлаждения могут служить разработки проектов зданий, максимально использующих естественную вентиляцию, посадка деревьев для создания тени и оптимизация воздушного потока при строительстве новых жилых комплексов. Цель состоит в том, чтобы сократить выбросы от охлаждения на 68% к 2050 году. Гонг гонконгский отель Passeud Гонконг вновь признан лучшим в мире согласно рейтингу The World's Best Hotels. Этот отель также стал первым отелем в истории, которому удалось занять первое место 2 года подряд. В нем более 400 номеров, рестораны и бары, спа и панорамный бассейн с видом на бухту Виктория. Второе и третье места в рейтинге заняли 2 отеля из Бангкока – Капелла Бангкок и Four Seasons Бангкок. Пятый в рейтинге – итальянский Пасаладжа на озере Кому, ставший лучшим отелем Европы. В первой десятке также представлены отели из Дубая, Сан-Паулу, Пекина и Мексики. Рейтинг составляют на основе голосования международной группы экспертов гостиничной индустрии и опытных путешественников. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароны авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахарьяк хонадон.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
1: Продолжаем делиться пятничным настроением, друзья, и вместе открывать второе дыхание. Да, делать это приятнее в хорошей компании, поэтому делаем это вместе. И, кстати говоря, не зря я так много говорю про пятницу, про то, что люблю ее, про то, что у нее свой такой особенный вайб, и действительно бывает законно уже хочется полениться. Но вообще есть, оказывается, даже пятничный синдром, друзья, официальное такое явление, и используют это термин психологи для описания резкого снижения концентрации у работников. И, кстати, статистика показывает, что около 70% сотрудников по всему миру после уже где-то 15:00 занимаются исключительно имитацией бурной деятельности на работе, потому что вовсю заняты совершенно другим планированием выходных. Ну и как их за это ругать, друзья? Ну не получится, ну неправильно это будет. Действительно, в пятницу уже хочется расслабиться, тем более уже вот когда половина дня пройдена, хочется уже занять свои мысли чем-то более приятным, расслабляющим. Поэтому, честно говоря, здесь уже даже, вот мне кажется, не будешь сомневаться в том, что большинство этим и занимаются. Поэтому, друзья, давайте-ка соберемся. У нас еще даже до 13:00, не говоря уже до окончания рабочего дня, есть время. Нужно успеть завершить все дела, сделать все, что нужно, чтобы уже прям с чистой совестью, со свободной какой-то вот этой вот уверенностью уже планировать выходные, в них вступать, заниматься только ими и уже не мучиться угрызениями совести. Всем желаю, чтобы сегодня все очень быстро, легко удалось, все доделали, завершили, сдали, успели. Ну и, конечно, чтобы выходные подарили тот самый долгожданный отдых, возможность перезагрузиться, немножечко выдохнуть и расслабиться. Друзья, меня по-прежнему зовут Лола Абдуназарова. Я всем желаю чудесной пятницы и продолжаю открывать второе дыхание вместе с вами. Прямо сейчас ненадолго прервемся, послушаем хорошую музыку. Ну а позже я к вам вернусь. У нас еще есть наши постоянные рубрики.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида, рамзизери сарпушро, дарсомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайтир. Байо онро, даршакли СМС, бонавиштани ному насап, башахри истихомат, барахами навадучор, хафсат, автодухафт, автодухафт равункун. Бахтадро бисанч, баяки ассе сертификатро, бо арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума, суати нузда, дар эфири радио ему, суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурдас. Он ро аздас наде.
5: Хамаги босси сомуни. Твистери сироп, картошка и бильон в пепси и таро от бахш. Там го дар KFC фармуиш дит.
6: Рахами телефони и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
7: Радио Азия Плюс.
6: Баруй шунидан.
7: Азия Плюс. Азия Плюс.

0: سرخطی خبرها
1: در سوخت حرکت نقلیات برای 3 روز محدود کرده می شود. تعدادی اسیر رادیوافتگانی ویروسی نیل غربی در ایتالیا از 600 نفر هم زیاد شد. سازمان ملل متحد استراتژی حفظ اهالی از گرمی شدید را اعلان کرد. شرکتی پتانسیل اویل قزاقستان برای ویران کردن قاعده‌های حفظ محیط زیست جریمه شد. یک مهمانخانه گونگ‌کنگ بار دیگر بهترین مهمانخانه در سراسر جهان دانسته شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: اولمی دقیق
4: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد
5: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریطه‌های کائنات که استرانوم ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکا ها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریطه. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرانومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریطه کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب با سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی هست؟
4: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: رادیو со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.
7: Ты видела этот фильм?
8: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
7: Стоп, не говори дальше.
9: Осторожно, спойлер.
8: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
10: Ну что, друзья, сегодня будет спойлер обязательно, и обзор, получается, будет, и не просто на абы какой фильм, а на фильм Гая Ричи, друзья. Да, действительно, сегодня заглянем в закрома британского кинематографа. Студия Black Bear выкатила долгожданный тизер нового фильма Гая Ричи. Картина называется «Жена и пес». И это не просто привычный для режиссера боевик, это какой-то очень мрачный криминальный триллер. Да, Гай Ричи возвращается к своей коронной теме. Это британская аристократия, большие деньги и предательство. А в духе джентльменов, но все-таки куда посерьезней. В центре сюжета безумно богатая и алчная семья Фэрбэнк. Глава клана – аристократ Малькольм, роль которого исполнил великий Энтони Хопкинс. Он решает отойти от дел. Но все свое состояние он завещает не сыну, а дочери Флоренс. Ее играет блистательная Розамунд Пайк. И тут вот начинается самое интересное. Ее брат Гидеон в исполнении Джеймса Нортона как раз выходит из тюрьмы. Он в ярости от такого решения отца и объявляет сестре настоящую войну. Чтобы выжить, Флоренс нанимает простого, на первый взгляд, конюха. Зовут его Шон. Но вот тут, внимание, главный спойлер. Под маской этого самого тихого, скромного парня скрывается персонаж Бенедикта Камбербэтча. Да, того самого любимого нашего Шерлока. А на самом деле его герой – это бывший самый опасный и могущественный криминальный авторитет всей Великобритании. Ну, кому еще, как не ему, сыграть эту роль? Ай, как хорошо. Пока что мне все очень нравится. Так, Гай Ричи лично написал сценарий, и это тоже мне нравится. Также срежиссировал картину. Съемки проходили в Великобритании, а одной из важных локаций стал ипподром Сандаун Парк. То есть, да, Гай Ричи решил, что скачки подчеркнут аристократический дух картины. Ну, а отличный актерский состав, мне кажется, подчеркивает, что фильм, ну, просто должен быть отличным. Тем более, что студия Black Bear Pictures заявила, что фильм станет самым мрачным и бескомпромиссным в карьере режиссера за долгие годы. А, кстати говоря, Бенедикт Камбербэтч и Энтони Хопкинс наконец-то снова, получается, снимутся в одном фильме. Вот до этого они делили съемочную площадку лишь однажды в супергеройском блокбастере Marvel Studios Thor Ragnarok. Думаю, поклонники прекрасно помнят, Хопкинс играл там Одина, а Камбербэтч, конечно же, Доктор Стрэнджа. Ну, в общем, друзья, не знаю, может быть, кто-то является поклонником и сейчас прям подпрыгивает от радости. Я, честно говоря, не настолько большая поклонница, но фильмы Гая Ричи действительно очень уважаю. Есть среди них прям настоящие шедевры, поэтому я наверняка буду смотреть этот фильм. Потому что нас ждет мощная такая вот, знаете, история в декорациях элитных английских поместьй, ипподром, лошади, аристократия, опять же. Ну, в общем-то, все-все очень должно быть интересно. Запасаемся терпением. На экраны этот звездный состав выйдет в феврале следующего года, друзья. Так что ждем, конечно же. Я постараюсь тоже дождаться, обязательно посмотреть. И вам советую, друзья, смотреть хорошие фильмы. Впереди у нас музыкальная рубрика. Дальше я обязательно продолжу, потому что у нас тоже еще осталась рубрика «Рабочие фишки». Кстати, тоже интересная тема, поэтому будьте с нами.
4: Чарики Охангистиклол, Обизулол.

0: обизулоли тоҷикистон сарватудории бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите! Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Саной, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из выше перечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
0: Рахами телефоны Дора и реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Второе дыхание. Энергия твоего дня. Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72.
8: Делаем круто и быстро.
9: Минимум усилий, максимум результата.
10: Рабочие фишки.
11: Я к вам возвращаюсь, как и обещала, друзья, да, и лишь напомню, что настоящий уют создают детали. Интерьер, мебель, техника, поэтому вы можете воплотить свое представление об уюте с потребительским кредитом от МДО «Фурус», друзья. Не забывайте все подробности по номеру 72-72. Ну, а теперь возвращаемся к нашим рабочим фишкам. Как я уже немножечко тоже проспойлерила, интересная сегодня такая тема. Вот признайтесь, сколько гениальных рабочих идей пришло в вашу голову, пока вы 3 часа мучительно гипнотизировали какой-то пустой файл на мониторе. Может быть, что-то пытались важное записать для себя, что-то там подсчитывали. Вот мне кажется, ну, ни одной вот толковой мысли в такое время не приходит. А вот сколько инсайтов может накрыть в душе, пока вы просто там намыливаете голову, по дороге за кофе, на прогулочке, за вообще просто вот сели отдохнуть. И вот тут-то оно. Да, друзья, такое случается, и сегодня легализуем лень и выясняем, почему ничего не делание – это самый эффективный рабочий инструмент. Сегодня поговорим про стратегическую

0: науку. Есть, оказывается, такое понятие. Как это работает? Так, ну нам кажется, что мозг работает только тогда, когда мы хмурим брови и стучим по клавиатуре. А вот ученые из Калифорнийского университета сказали, а вот и нет, и доказали обратное. Когда мы заняты рутиной, я не знаю, моем посуду, гуляем, смотрим на что-то, предположим, на дождь, то в нашем мозге включается дефолт-система. Нет, она не объявляет дефолт нашим знаниям. Это такой режим блуждания ума. В этот самый момент мозг наводит порядок на наших как бы сервисах, да, и связывает между собой все вот эти какие-то далекие факты, какие-то старые задачи. И вот в этот момент как раз-таки выдает нам ту самую гениальную идею, которую мы не могли, ну просто никак не могли ни достать, ни родить, ни придумать, ни взять на каком-то вот стратегическом, предположим, созвоне. Между прочим, все великие мира сего были профессиональными бездельниками, друзья. Да, кстати, в это тоже вот сложно бывает поверить, и тем не менее. Ну, вспомнить хотя бы Архимеда. Он открыл свой закон в ванне и сразу же голышом побежал по улице с криком «Эврика». Надеюсь, вы так не сделаете, конечно, но тем не менее. Ну а Исаак Ньютон, он вообще просто сидел под яблоней, спокойненько себе, никаких дедлайнов у него, никаких таблиц в Excel. Просто скучал человек, наверняка там даже вздремнул. И тут бац, закон всемирного тяготения готов. Так что, если начальник застукает вас, вот когда вы просто сидите задумчиво, смотрите в окно, ничего не делаете, не пугайтесь и сразу не начинаете оправдываться, гордо можете сказать: «Я не туплю и ворон не считаю, я просто запускаю дефолт-систему своего мозга по методу Ньютона». Как звучит, а? Согласитесь? Но вот как же применить все-таки этот самый метод? Его, оказывается, можно внедрить. Во-первых, нужно убрать все гаджеты. То есть листать рилсы, читать какие-то каналы в Телеграм – это не скука, это забивание мозга просто чужим каким-то шумом. Поэтому стоит от этого отказаться. Можно зато выйти погулять буквально 15 минут пешком вокруг офиса, вокруг дома, без какого-то шума, без громкой музыки, без каких-то подкастов. Можно просто прогуляться, послушать, что происходит вокруг, посмотреть по сторонам. Вот в этом плюс. Ну или можно заняться каким-то механическим делом. Можно покрутить спиннер, я не знаю, поперебирать какие-то вещи, документы на столе, если вы в офисе, просто порисовать какие-то каракули на бумаге. Это тоже хорошо. Дайте вашему внутреннему гению пространство, чтобы он мог до вас докричаться. В общем, фишка дня сегодня. Продуктивность – это все-таки не бег 24/7, друзья. Чтобы сделать шаг вперед, нужно всего лишь 15 минут перерывчика. Можно в это время и потупить. Да, поэтому можете отложить все дела буквально вот на несколько минут, посмотреть в окно, позевать, поскучать вроде как со стороны, но это все вас правильно настроит. Поэтому да, продуктивного вам уже не дня, а безделья могу пожелать, друзья. Вот такая вот у нас, оказывается, есть фишечка. Можем придумывать что-то и как бы даже генерировать гениальные идеи во время обычной, казалось бы, скуки. Ну что, друзья, совсем немного времени у меня остается. Оно летит очень быстро, но до этого есть у нас сообщение, кстати говоря, от Рахматулло. Успевает его нам отправить и пишет: «Мозг когда, как и для чего включается, не знаю, но когда я голодный, мой мозг полностью отключается». Рахматулло, вы не один такой, хочу вам сказать. Спасибо за сообщение. Мне кажется, очень много людей, и мужчин в частности, когда голодные, ну вот как в рекламе, да, просто сам не свой, а ты не ты, когда голоден. Поэтому здесь все нормально, все хорошо у вас, не переживайте, просто вовремя нужно подкрепиться, вовремя действительно накормить свой мозг, и тогда все будет с легкостью получаться. Ну что, друзья, действительно, вот на такой позитивной нотке мне уже пора заканчивать, открывать второе дыхание на сегодня. Я его заканчиваю делать в эфире, но не заканчиваю делать сегодня, друзья, потому что кроме эфира есть и другие рабочие задачи. Да, еще раз, пользуясь случаем, хочу пожелать вам всего наилучшего. Видите, рабочая неделя официально вышла на финишную прямую, значит, впереди время для себя и для самых близких. Вот для меня это очень важно. Поэтому пусть это пятничное время, оставшееся будет уже наполнено предвкушением отличного отдыха. Улыбнитесь, сделайте музыку любимую погромче, ловите сегодня эту особенную расслабленную пятничную атмосферу. Уютного теплого вечера вам желаю и, конечно же, хорошего-прихорошего настроения. Мы услышимся с вами в понедельник в это же самое время. И снова вместе будем открывать очень нужное в понедельник второе дыхание. На сегодня все. Пока-пока.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: AVE – «Meet me in the dark» – песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на Азия Плюс.

Дар маркази савдоинтехника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандон калон. Том мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.

0: Медведи.
1: Да.
2: Коротко о главном.
3: В Душанбе выявили лучших врачей года. Международные эксперты отметили сокращение запасов воды в Центральной Азии. Всемирная организация здравоохранения назвали обнадеживающей ситуацию с эпидемией Эболы. Кандидат в президенты Франции предложил создать Соединенные Штаты Европы. В Узбекистане вековые чинары получили статус памятников природы. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

0: به همه چیزایی که نمیدونم قسم، این دفعه هرچی که تو بگی اصلا، این حال خوبمونو نگیر اصلا.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которое начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: со Атартоҷикистон 15.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе выявили лучших врачей года. Международные эксперты отметили сокращение запасов воды в Центральной Азии. Кандидат в президенты Франции предложил создать Соединенные Штаты Европы. Далее подробности этих и других событий. В республике подвели итоги конкурса «Врач года». Конкурс проводился в течение 6 месяцев. В нем приняли участие свыше 2200 врачей из разных регионов страны. Победителей в каждой номинации определило жюри, в состав которой вошли руководство Министерства здравоохранения, а также профильные специалисты. Отметим, что конкурс состоял из 35 номинаций, однако победителей выявили в 31 номинации. Дело в том, что в отдельных направлениях участники не предоставили полный пакет необходимых материалов, либо не достигли установленного минимального порога в 50 отзывов от пациентов. Таким образом, 31 врач своей специальности был признан лучшим и получил по 15 тысяч саманей. На территории Центральной Азии за несколько последних лет наблюдалось снижение речного стока, сокращение запаса воды на суше и значительные потери массы ледников. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации, посвященном состоянию водных ресурсов в мире. В частности, плачевная обстановка наблюдается в бассейне Аральского моря, включающего основные речные системы региона. В целом, отрезок времени с 21 по 25 годы стал одним из наиболее засушливых для рек с начала наблюдений в 1991 году. Впрочем, как отмечено в докладе, это общемировая тенденция. Подобная ситуация актуальна для 42% территории мира, исследованных аналитиками метеорологической организации. В связи с этим международная организация призывает правительства всех государств развивать совместный мониторинг ситуации, единый стандарт обмена информацией и системой раннего предупреждения. Именно такие механизмы необходимы, чтобы реагировать на нестабильный и непредсказуемый мировой водный цикл, отмечает Метеорологическая организация мира. Эпидемия Эболы в Конго по-прежнему распространяется, но ситуация демонстрирует обнадеживающие признаки улучшения. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС. По его словам, набирает обороты опробование методов лечения и профилактика повторного заражения для уже выздоровевших. Испытание вакцин должно начаться в ближайшие недели. К этому времени общее число летальных исходов от лихорадки Эбола в Конго превысило 3500, заболевших свыше 7000 человек. Вспышкой затронуты 7 провинций страны из 26. Отметим, что вспышка Эбола началась с середины мая в Конго и в Уганде. Она стала второй по смертоносности за всю историю наблюдения этого заболевания в Африке. Кандидат в президенты Франции от партии «Ренессанс» Габриэль Аталь предложил еще сильнее интегрировать экономику отдельных стран Евросоюза, превратив объединение в Соединенные Штаты Европы. По его словам, современная Европа, состоящая из 27 стран, достигла своих пределов. Внутренняя конкуренция в ЕС мешает развитию объединения, а также противодействию внешней конкуренции, навязанной европейцам со стороны США и Китая, отметил Аталь. Первым шагом он считает проведение первого общеевропейского референдума в странах. В случае успешной реализации проекта это объединение будет сочетать в себе черты экономического, технологического и экологического федерализма, однако традиционные суверенные полномочия должны остаться в ведении самих государств. Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля будущего года. Нынешний президент Эммануэль Макрон по истечении своего второго срока не сможет вновь баллотироваться из-за ограничений, прописанных в Конституции. Самаркандской области Узбекистана вековые чинары получили статус государственных памятников природы, пишет подробно ОЗ. Теперь деревья возрастом более 100 лет взяты под государственную охрану. Работа по выявлению ценных нахождений продолжается в районе в рамках мер по сохранению зеленых территорий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте azia-plus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в Team
2: Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000.

0: خودی آنه که صوفه نبود. خواهید که صوفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برای مثال.
1: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Он меня специально не слушает, и кажется, он все делает мне назло. Иногда мамы думают, что дети специально делают все наоборот. Поговорим об этой ситуации сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Иногда малыш отказывается одеваться, убегает, когда пора домой, специально проливает воду или говорит «нет» даже на самое простое предложение. И взрослому легко подумать, он делает это специально. Но чаще всего ребенок не пытается вас рассердить, он просто учится быть самостоятельным. У малыша пока еще не так много способов сказать «я хочу сам», «мне так не нравится», «я устал» или «обрати на меня внимание». Поэтому вместо длинного объяснения появляется знакомое детское «не буду». Что же делать родителям? Попробуйте сначала не вступать в борьбу за власть. И вместо «ты опять делаешь мне назло» можно сказать «я вижу, ты не хочешь это делать, но давай с тобой договоримся». Предложите малышу выбор. Он помогает ребенку почувствовать самостоятельность, но при этом границы остаются у взрослого. Еще одна маленькая хитрость. Иногда вместо 10 повторений достаточно присесть рядом, установить контакт глазами и спокойно сказать, чего вы ждете от малыша. И если малыш капризничает особенно сильно, вспомните, возможно, он не вредничает, а просто устал, перевозбудился или ему сейчас трудно справиться со своими эмоциями. Помните, не каждое детское «нет» – это непослушание. Иногда это маленькая попытка вашего малыша сказать миру «я расту». Пусть в вашем доме будет больше терпения, объятий и спокойных разговоров. И даже самые сложные детские «нет» однажды превратятся в теплые семейные воспоминания. Ну а позаботиться о коже вашего малыша помогут подгузники «Совпремиум». Мягкие, надежные и гипоаллергенные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа – больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Пушти Позан. Тахти Кайковусро. Царбиде. Аскафмади Номусро.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Кто сказал, что осень повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия плюс. Включи осень на 100%.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Тулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешавад, аз баланди кулаҳо чашмаи поке ва поёнҳо мешорад. Анакис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анакис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Слушай, чувствуй, танцуй.
6: Радио.
5: Азия Плюс.

0: Олармен дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан. 8 соат.
2: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шурӯъ карданаш ҳамагии 8 соат дар якшабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзӣ фаъолият мекунад.
1: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Коротко о главном.
4: В стране выявили лучших врачей года. Кулябы-Казань свяжет прямой авиарейс. Первый детский хоспис Таджикистана отметил годовщину. В Душанбе проходит первый международный фестиваль циркового искусства. В Государственной филармонии завтра состоится концерт группы «Яла». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
1: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Охангистиклол, Обизулол.

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарватудории бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст у гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол. Реклама дар Азия Плюс. Ҳамагӣ бо сисомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с Эмин Сармуя.
3: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида, рамзи зери сарпуш ро дар сомонаи Excel Energy нуқта Азия ба қайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст нади.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не...
3: Кон. Харузи Джума, Суати Нузда. Дар эфири радио ему, Суати Иксель Энерджиро Интизор Бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурдаст. Он ро аздаст нади.
4: Совершенство начинается...

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Азия. Азия Плюс.
1: Со Адар Тожикистон Хабда.
2: Дар Борай Фарух шунидет. Бонкаш бава як миллион дот.
3: Машун данки ва ба Дубай ба ва паймой бон парвозка.
4: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 000 карз додан.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
6: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В стране подвели итоги конкурса «Врач года». Конкурс проводился в течение 6 месяцев. В нем приняли участие свыше 2200 врачей из разных уголков страны. Победителей в каждой номинации определило жюри, в состав которой вошли руководство Министерства здравоохранения, а также профильные специалисты. Отметим, что конкурс состоял из 35 номинаций, однако победителей выявили в 31 номинации. Дело в том, что в отдельных направлениях участники не предоставили полный пакет необходимых материалов, либо не достигли установленного минимального порога в 50 отзывов от пациентов. Таким образом, 31 врач в своей специальности был признан лучшим и получил по 15 тысяч сомани. Представители посольства России совместно с представителями Министерства образования и науки Республики, а также Всемирной продовольственной программы ООН посетили школы в Яванском районе, которые реализуют программу школьного питания. Также делегация побывала в центральной пекарне района, которая ежедневно обеспечивает свежим хлебом учащихся. Отметим, что государственная программа развития школьного питания реализуется правительством Республики совместно со Всемирной продовольственной программой ООН при финансовой поддержке правительства России. В настоящее время программой охвачены около 2000 школ в 60 городах и районах страны. Они ежедневно получают горячее питание и хлебобулочные изделия. Программа также предусматривает поддержку школ в ремонте, а также оборудование столовых, пекарен и теплиц и оказывает техническую помощь по организации и совершенствованию системы школьного питания. Кулябы и Казань вас ждут прямыми авиарейсами. С 27 сентября авиакомпания Nordwine Airlines начнет выполнять регулярные рейсы между Казанью и Кулябом, сообщает Министерство дорожного транспорта Татарстана. Самолеты будут вылетать из Казани по воскресеньям. Полет продлится 3,5 часа. Обратные рейсы запустят 28 сентября. Вылет из Куляба по понедельникам. А в этом направлении время чуть дольше, 3 часа и 50 минут. Также станут доступны перелеты из Санкт-Петербурга и Калининграда в Куляб с пересадкой в Казани. Первый детский хоспис Тасало отметил годовщину. За год в Тасало помощь получили 49 детей с онкологическими заболеваниями из разных регионов страны. В хоспис принимают детей с рождения до 18 лет. Главная задача врачей – облегчить состояние ребенка, контролировать боли и другие тяжелые симптомы, поддерживать его физическое и психологическое состояние. Дети находятся в хосписе круглосуточно, при этом родители неограничены конкретным сроком пребывания. Все услуги в Тасало бесплатны. Помощь финансируется государством, Министерством здравоохранения, а также благотворительным фондом «Луна». В Душанбе проходит первый международный фестиваль циркового искусства под девизом «Мир цирка объединяет сердца». В фестивале примут участие артисты из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль направлен на популяризацию циркового искусства, содействие обмена опыта между специалистами, а также на укрепление международных культурных связей. А в Государственной филармонии имени Кашарифа Джураева завтра, в субботу, 19 сентября, в 7 часов вечера, состоится концерт легендарной узбекской группы «Ялла». Их творчество – это сочетание восточного колорита и современных музыкальных мотивов. Зрители ждут живой звук, а также любимые хиты. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Информационная служба «Радио Азия Плюс» прощается с вами до понедельника. Мы желаем вам хороших выходных.
7: Тарунай авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
3: Пардифен, дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
6: این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
7: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
8: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
9: Амаги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бильон в пепси и тароат бахш. Там го дар KFC фармуиш диет.
10: Шунидет? Ин садои пардохти насли наваст. Бонки байналмилалии Таджикистон Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилалии IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидҳо ро бо iPhone ё Apple Watch зуд, кулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
11: Рақами телефони идораи реклама
12: 41 41.
13: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Аджибадем. Инстандарты джахонии тип дар хидмати шумост.
1: Поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Аджибадем.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: یکی رو بی هنر مال از عدد بیش، یکی با صد هنر دلتنگ و درویش. نوسری خسرو.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Продолжаем тему домашнего уюта и его влияния на психику человека. Иногда приходишь в гости, где нет дорогой мебели или золотой посуды. Все очень просто и в то же время так уютно и тепло. И бывает наоборот. Красивые квартиры, дорогая мебель, идеальный порядок и чистота. Но чего-то не хватает. Почему? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Домашний уют – это не только интерьер, это еще эмоциональная атмосфера. Представьте, человек приходит домой и уже у двери тебя встречает недовольное лицо. Или упреки, ты опять забыл купить хлеб, сколько можно повторять и так далее. Через некоторое время мозг начинает воспринимать дом не как место отдыха, а как место, где нужно быть настороже. И бывает наоборот, можно жить очень скромно, иметь старую мебель и маленькую кухню, но знать, здесь тебя не унизят, не оскорбят и не будут постоянно критиковать. И именно такой дом может стать настоящим убежищем. И это особенно сильно влияет на детей. Ребенок может забыть, какого цвета были стены в его комнате, но он очень хорошо запомнит, какая атмосфера была дома. Было ли там безопасно? Можно ли было ошибаться? Можно ли было говорить о своих чувствах? Можно ли было просто быть собой? То же самое касается и взрослых. Мы иногда переносим рабочее напряжение домой, а потом удивляемся, почему близкие начинают нас раздражать. Поэтому психологический уют – это еще и правило общения. Не кричать, не унижать, не выяснять отношения при детях. Уметь сказать «я сейчас устал, давай поговорим позже». И, конечно, иногда полезно просто молча выпить вместе чай. Без анализа отношений, без разборок, без воспитательной беседы, без фразы «нам надо серьезно поговорить». Потому что иногда отношениям нужен не разговор на 3 часа, а спокойный вечер. Дом становится уютным не тогда, когда в нем все идеально, а тогда, когда человек может сказать «здесь меня любят, здесь меня принимают, здесь я могу быть собой». Вот это, пожалуй, и есть самый дорогой интерьер, который невозможно купить. Желаю вам всем домашнего тепла и любви. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия Плюс».

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс. Реклама дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама 41 41.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Он меня специально не слушает, и кажется, он все делает мне назло. Иногда мамы думают, что дети специально делают все наоборот. Поговорим об этой ситуации сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Иногда малыш отказывается одеваться, убегает, когда пора домой, специально проливает воду или говорит «нет» даже на самое простое предложение. И взрослому легко подумать, он делает это специально. Но чаще всего ребенок не пытается вас рассердить, он просто учится быть самостоятельным. У малыша пока еще не так много способов сказать «я хочу сам», «мне так не нравится», «я устал».

0: или «обрати на меня внимание». Поэтому вместо длинного объяснения появляется знакомое детское «не буду». Что же делать родителям? Попробуйте сначала не вступать в борьбу за власть. И вместо «ты опять делаешь мне назло» можно сказать «я вижу, ты не хочешь это делать, но давай с тобой договоримся». Предложите малышу выбор. Он помогает ребенку почувствовать самостоятельность, но при этом границы остаются у взрослого. Еще одна маленькая хитрость. Иногда вместо 10 повторений достаточно присесть рядом, установить контакт глазами и спокойно сказать, чего вы ждете от малыша. И если малыш капризничает особенно сильно, вспомните, возможно, он не вредничает, а просто устал, перевозбудился или ему сейчас трудно справиться со своими эмоциями. Помните, не каждое детское «нет» – это непослушание. Иногда это маленькая попытка вашего малыша сказать миру «я расту». Пусть в вашем доме будет больше терпения, объятий и спокойных разговоров. И даже самые сложные детские «нет» однажды превратятся в теплые семейные воспоминания. Ну а позаботиться о коже вашего малыша помогут подгузники «Софт Премиум». Мягкие, надежные и гипоаллергенные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Софт Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Софт Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Ин марзубум хазору як асрор дорад. Вахам хазор кисай ношунида. Аз тариху фарханг то иктисоду фановари хой навтарин дар як гуфтор. Раузана бачин дар Азия Плюс».
3: Чин. Вақти номи ин кишварро мешунавед, аввал чӣ ба ёдатон меояд? Девори бузурги Чин, иероглифҳо, чой, пандаҳо, шаҳрҳои азим ва технологияҳои муосир. Аммо Чин аз ҳар тасаввури маъмулӣ хеле ҷолибтар аст. Имрӯз мо силсилаи нави барномаҳои радиоиро бо номи «Равзана ба Чин» дар «Азия Плюс» оғоз мекунем. Якҷо бо шумо кӯшиш мекунем ин кишварро аз наздиктар бишиносем. Содда, ҷолиб ва бидуни суханронии тулонӣ. Чин яке аз тамаддунҳои қадимтарини ҷаҳон аст. Маҳз дар ҳамин кишвар коғаз, қутбнамо, чоп ва боруд ихтироъ шуданд. Ихтироъҳое, ки замони ҳаёти инсониятро тағйир доданд. Аммо Чини имрӯза танҳо таърих нест. Ин шаҳрҳои бузург, қатораҳои балансуръат, технологияҳои нав, илму дониш ва яке аз бузургтарин иқтисодҳои ҷаҳон аст. Ҳамзамон дар ин кишвар анъанаҳое ҳифз мешаванд, ки садҳо ва ҳатто ҳазор солаҳо таърих доранд. Дар як шаҳр метавонед маъбади қадимиро бубинед ва ҳамагӣ чанд қадам дуртар биноҳои осмонбӯз ва мошинҳои худронро. Чин кишвари бисёр гуногун аст. Дар шимол бештар угро ва таомҳои хамириро дӯст медоранд, дар ҷануб биринҷро. Ошхонаи Сичуан бо таъми тези худ машҳур аст. Чой бошад, дар ин кишвар танҳо нӯшокӣ нест, балки як фарҳанги комил аст. Аммо барои воқеан шинохтани Чин танҳо тамошои ҷойҳои таърихӣ кофӣ нест. Бояд мардумашро шинохт. Чаро чиниҳо ба таҳсил инқадар ҷиддӣ муносибат мекунанд? Кадом рақамҳо хушбахт шумурда мешаванд? Чӣ гуна тӯҳфа додан дуруст аст? Чаро муносибатҳои оилавӣ ва робитаҳои корӣ аҳамияти зиёд доранд? Ва ҷавонони имрӯзаи Чин чӣ гуна зиндагӣ мекунанд? Дар силсилаи нави барномаҳои худ дар бораи ҳамаи ин суҳбат хоҳем кард. Ҳамчунин хоҳем гуфт, ки Чин ва Тоҷикистонро чӣ бо ҳам мепайвандад? Чаро шумораи бештари ҷавонони Тоҷикистон забони чиниро меомӯзанд ва донишгоҳҳои Чинро интихоб мекунанд? Дар ин бора дар барномаи навбатӣ. Шумо барномаи «Равзана ба Чин» дар «Азия Плюс»-ро шунидед. Сафари мо акнун оғоз мешавад.
2: این مرزوبوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار روزانه با چین در آسیا پلوس
4: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
5: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: فارسی رادیو آسیا پلوس.

0: Як суат бу іксел рафтен.
1: Час сиксел.
0: شون بخیر شون بخیر دوستان عزیز به همه نفرانی که انتظار شومی جمعه و اقدامی با اکسل بورد نمو هستن ما در این وقت ساعت از روی انانا اوغوز میکنیم اقدام را به همه درود به همه سلام به همه پیغام میگویم امیدوار هستم که یک هفته خوب یک هفته ببرار و ببرکت دوستید رفیقان سلام جمیله نظرова نزدی بالون یک مکسوس سیموف و همین شرکت رو نمانگی میکند ولی جان کریموف درود به شما رفیقان
2: Салам алейкум.
3: Здравствуйте, друзья. Добрый вечер всем радиослушателям. Время в Душанбе 19 часов и 10 минут. Сегодня у нас 18 сентября. Мы рады приветствовать всех вас. Мы заждались тоже пятницы для того, чтобы поскорее выйти в эфир и порадовать всех наших слушателей розыгрышем от XL Energy Drink. Это час XL, и сегодня мы будем разыгрывать призы специально для вас.
0: Бали, амигунас, сакай вали джон чиолдора чмо.
2: Сіат, саломат, шмо чи гол дорито? Бай гафта набиди.
4: Бай гафта вбо набиди.
2: Барам, ай шмо пурсі нандар.
0: Мама будам.
3: Ман набудам.
2: Ай шмо набудам. Ман думал, яка сам.
0: Ага, яка сам шо дадит. Ман фікардам, ки будам. Фікардам, яку ман будам, набудам, будам, будам.
3: Да, кстати, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех вас, всех наших слушателей со всеми праздниками, которые мы отмечали в начале сентября. Самым главным праздником для нашей страны это Днем Независимости, который отмечался 9 сентября. И по случаю Дня Независимости, на секундочку, 35-летия Государственной Независимости Республики Таджикистан, у нас в городе и по всей стране проходило очень много праздничных событий, которые и стали причинами того, что меня не было в эфире. Если вы,
2: зато вас видели мы в Инстаграме.
3: Да, видели вот в Инстаграме или, может быть, по телевизору, когда смотрели парад.
2: Конечно.
3: Надеюсь, что вы его смотрели. Дело в том, что 9 сентября я участвовала на большом параде к 35-летию независимости, где я играла роль Анахиты, богини древнеперсидской, богини воды
2: видели.
3: И плодородия. Вот, да. 11 сентября у нас в городе проходил большой гала-концерт благотворительный, где выступали зарубежные звезды. Это Ани Лорак, Наваи, Юлдуз Усмонова, Эхам, потом...
0: Фарух Хасанов, Шабнам Сурайо.
3: Да, Фарух Хасанов, Шабнам Сурайо. И Орино Саид. Вот. Масштабный был благотворительный концерт. Мы все вместе сделали доброе дело. Но я уверена, что и эфиры тоже проходили вовремя. И вы успели порадовать всех наших участников и слушателей нашего радио.
0: Бале, бисёр хуб гузаш, бисёр гарм гузаш сами мона гузаш ва джашни стекло лядро мо дар ватан бисёр, яна ки гарм сами мона бо ифтихор джашн гирифтем ки мо Таджикистани астем, мо 35 соли истекло лядорем, мо шукронай вахдату, хамдилию, сулху суботи ин кишвар хамешаги хохем кард.
3: Абсолютно верно, это наша история, это наша страна и наш Таджикистан, и каждого гражданина Республики Таджикистан еще раз поздравляю с 35-летием государственной независимости. Вперед и только вперед.
0: Зинда буш Таджикистани Азиз Иман. Акуну солнце адар пойтахта, ну сдал сезда да хихас шоми джума аст, мы убар мы гардим ба их дом, аж да хуми сентябр аст, ин мухчигу на гузашта и судас на фамида мондам, буваркн урзу, и урзу и дониш бут, и урзу алаке хаш да хуми
2: гузашта. Боли, бади ту афта, алаке ме венеди анвар омалас.
3: Да, да, да, это я тоже видела недавно в инстаграме такой мем, где, ну, такую шутку было сказано, что такое ощущение, потом 2 минуты назад было 1 сентября, а сегодня уже 18-е, и не успеем мы глянуться, будет Новый год, как будто бы он придет через несколько часов. Блин, так что, да.
0: Ингуна вахт тез гузаштай судаст. Мой мешан бегем вахт мироват, амо фикрым экономики умр автай судаст. Ва чи бояд кар? Дарин умры ки модорен, бояд хам дигар ро дуси бидорен, ва кадри хам дигар ро берасим, ай мешан хам дигар ро эхтиром бекунем, ва мехрубуни аз хар джат, нек химаты бештар дурат нисбати хам дигар, хар руз бояд мехрубон бошем, ва хар руз хам дигар ро дуси бидорен. Мой фикрым экономи як пешиньор аз джонеби манаст.
3: Да, это абсолютно верно. И также Макс несколько минут назад в пробке. Эй, быстрее двигайте! Что происходит?
2: Армастер он еще, да?
0: Ман, а вот такие, в каком вахте, когда там башаю рогом, он дым, а собаки, дыр, карда, и все, дым, а там, дыр, сюда, сэй, мошин, о, гук, рог, тебе домой, гук, там, бат, а джамида, я глаза бы манил, гук, там, че не гомик, не худа, мошин, хармон, тебе не бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а мне бинал, а м да так рорви куди бада гуса. Хулас она пороки дар пробка астан башмо дурут пайгом эфиристам ва фикрам экономики. Ки кама как бо сабр будан лозимас дар ро ман мифамам ки базе амун як чорахой ки мешават перекрёсткап. База бундуски. Шофёрам да амжо мерасан. خودش اونا گوم میکنن بعد سرم شاید پروبکا بعد هم بشوی این بایش روح میتیاد
2: در اون چوره ها بسیار تماشنوی روح رو کی تشکیل میدید
0: خوب
2: این از من خفه نشون این تاکسی هایی که تاکسی هایی که راهی دور میرم
0: از دوشان ببینم
2: بر میگردم امون جو میستم
0: کاتوری اول رو من میکنم من میکنم
2: اگر برگردیم مجبور قویده روحی حرکت رو ویرون کرده با دویوم قطار گذاشتن اما روزی میبینم
0: بله بله یعنی که در قطار اول اونها در اونجا
2: بانوها سیگنال میدهی بانوها دست قطعی میفهمونی فرق نداره
0: بله اونها بود وقتی که نزدیک میشوید باوری موشینی اون میستی روح شاید دیگر میکنند
2: من گزید خونده ایستم
0: اگر سوزی نازی میسونه که با پوکیم کدوم نفر
2: بله
0: ای روننده ها سلامت بشه دوستانی عزیز
2: البته حضر میکنیم این خیل هستن بعضیشون هم خیلن
0: من زیاد خواهش میکنم نفران که در رو هستن بچه ها خواهش میکنم همه ایمو با کجای سراسیما هستیم همه شیطوب میکنیم کسی نمیدونم از کور با رومان میخواد با خونه رو کسی از خونه با کور میکنه کسی نمیدونم میستیم او با بخش مستقیم دیر میکند خب چی باید کرد؟ кама как будет ба сабр бушим анди гро эхтиром бикунем зеро ки анамун сигнале киш му масалан до им би би би би би бовар кунет ин хама на хама ро яне ки асаби мекунад анамун як садо сигнал ки шумо
2: бале
0: бе дар дигар кишвар ро ин чиз нест
2: охир аз амун сигнал додан вай пешанги тестар ҳаракат намекунад
0: بوار کنید من همه رو در نظر دارم در هر صورت ها هستن رواندا هایی که دوست میدونن که همین سیگنال رو زیر کرده زیر کرده خب شما هم سلامت باشید بچه‌ای که سیگنال رو بینید دوست میدونن شما اون نفر که شما سیگنال رو تو قد بکنید دیگر شما هم سلامت باشید خب راحتون سفید باشد و البته کم کم حظ شوخی میکنیم راحتون سفید باشد سفرتون نیک باشد فقط پیشنهاد ما میدن که شما فراموش نکنید شما در خونه انتظار هستن و یعنی که قانون قاعده رو که همیشه کی بوارد رو یکات و ماشین رو سخت اداره کردن لازم نیست اما خوب است
3: این ноте, мне кажется, мы должны уже перейти к розыгрышу призов, потому что многие наши слушатели, конечно же, жаждут узнать имена победителей. И, друзья, мы разыграем 3000 сумони, это 3 сертификата по 1000 сумони, и с помощью генератора случайных чисел мы определяем победителя. Все в целом, как и всегда. А для того, чтобы стать участником розыгрыша, вам в течение недели дается время для того, чтобы вы приобрели в магазинах города XL Energy Drink и под красной крышкой нашли код, который нужно зарегистрировать по номеру 94 777 77. Вот, по этому номеру нужно его зарегистрировать. У меня вот несколько эфиров не было уже.
2: Если интернета нету, да, то можно с смс-ом, да?
3: Да.
2: Если интернет, удобнее, конечно, на сайте регистрировать.
3: Конечно, да, удобнее на сайте зарегистрировать. Как найти этот сайт?
2: На самом баночке как раз QR-код есть. Если пройти по нему сразу, попадаешь на нужное место.
3: А под QR-кодом, если вы не умеете его сканировать, написан адрес сайта, куда нужно зайти. То есть заходите в Google и пишите xlenergy.asia и переходите прямо на сайт, где там все подробно будет указано, что нужно будет вбить. Чаще всего это имя, фамилия, город вашего проживания и номер вашего телефона, а также код, который вы нашли под красной крышкой. Эту красную крышку оставляем у себя до окончания недели. Когда мы выходим в эфир в пятницу и разыгрываем призы, если вдруг вы выиграли, вы должны будете показать эту крышечку. Не забывайте, пожалуйста, об этом и сохраняйте все крышечки у себя до пятницы. Вот, у нас есть первый победитель, это Давлат Ходжаева, Диляфрус из города Бохтар, и у нас есть номер телефона победителя.
0: Бали, аз Бохтар гулебе авали му моян мешат, ва ман хамин гуфта худжаме да болнаме тонаке, в забани туджики бариоттан такроран, бигуям ги дусон азиз, шмо вахте харидоре мекред XL Energy, вакат як нушидан у ташнаш, барой ташнаги шкастан нест, яне ки имкунати хуб аз барой бурди сертификат бома благи азор сомон, дар сарпуши у коди махсус аст, чон уки джаме да болну кайт кар, шмо бурид мешавет ба анаму сомона XL Energy нокта Азия, дар онжо хамма чи гуфта шуда, чи гуна бояд регистрация кунет, ва чи гуна гулеб мешавет. Хоб гулебе авали. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.
5: Алейкум салам.
0: Мы из радио Тамос мигрируем с Пашей Мустахим, из экономии XL Energy Drink, в Рувьем Мушаджамида Назарова, Макс Усимов, Валидион Каримов. Хоб, бисер, хоб, мы хурсан, да, сын, кему расшинок, тет. Бачко, рубар, машкула, седа, не замон.
5: Бахрок, шон, тайори, дидесам.
0: Бисер, хоб, вашмо, бори, хам, бому субат, карда, будет, да, Пашей Мустахим?
5: Бале, ай, XL, боша?
0: Бале, XL Energy Drink.
5: Ау. چند قپش چند ماه پیش اگر خطا نکنم زمستون بود.
3: Давно-давно не выигрывали. Вот сегодня вам удача, Диляфрус улыбнулась, и вы стали победительницей нашего розыгрыша призов. Диляфрус, мы вас поздравляем. Вы выигрываете 1000 сумони.
0: Ура! Да, приглядь к нам шоу, Мубурак Бушат!
5: Спасибо.
0: Саламат Бушат, Мубурак Бушат, ваяк сухан, а сушему ягом учи, агар сухан, и лова кардане Бушат, чему рагуш мекунен?
5: رحمت با آقای مکس با شما رحمت با آقای ولی جان با آقای نامشا
3: جمیله
5: جمیله یکم چیشی نام تاریخ ساندی باشدام نامشی مورا فرومش
0: عرفی جیر با پوچری بیاد جمیله بابا سلامان این احساساتی خورسندی هست این بسیار خوب است خدا کند که همیشه شما خورسند باشه تباتون بولیده باشه در لب تباسون نشه برد بکنه توفایی گمه گمرو
5: رحمت
3: Приятного вам вечера Рахмат. И приятного аппетита, Диляфрус. Всего доброго.
5: Спасибо,
0: Рахмат. Рахмат. Рахмат. Данам гуна инсон метанатки камакак бахая джонду дашаад вахтеки. Вахтеки
3: умсы
4: бурдмекунат.
3: Апай... Мафармушканым бахчиш. Ничего. Такое бывает, это нормально. И главное, чтобы...
4: Главное, гарды моя дашь
3: Да, вас запомнили. Валиджон, Макс. Я думала так, сейчас Аки Валиджона скажет, не скажет, сказали. И меня забыли, оказывается. Ну вот видите, вот так я еще один вот раз не приду в эфир.
4: Интонация чувствовала, что так и будет.
3: Да. Еще раз в эфир, если пропущу, то вообще все, наверное, забудут, как меня зовут. Итак, выбираем следующего победителя. Второй приз наш прямо сейчас будет разыгран. И победитель у нас, да, Диляфрус, она уже у нас подтверждена. Мы выбираем следующего победителя, потому что в одной игре можно... А только чтобы был один победитель.
0: Бля, амигунас. Я неки ба дигаром им конят мне тем на фароне, ким асал на ягвор. Бурд мекунан, ма ротибай дуюм ак вахти на мем хоберун мешават. Пьет ба дигаром им конят мне деки он ахам бурд мекунан. Хоб голеб дуюм рома маян мекунан дусу незид ба усия генератор тазоду фирахами. Ва ин хуш бахт кен соло башад маян мешат. Ва у бурд мекадазмо сертификат рубома благе азор сомоне.
3: Победитель у нас один подтвержден. У нас есть список следующих победителей. Мы зафиксируем все и продолжим розыгрыш. Есть следующий победитель. Он у нас из города Худжанд. Будем сейчас звонить Худжанд. Это Кудиров Алимат Джон.
0: Алимат Джон у нас Худжанд и Бостон.
3: Надеемся, что Алимат Джон возьмет трубку.
0: Бо у меня таким моментом его бата был вам субат большим. خب تماس میگیریم از مرکزی تماس و انتظاری زنگی تلفنی مو بوشه داره که شما خبری خوش دارین خبری خوش دارین و البته صحبت خواهیم کرد خب تو اون دمی که گوشی رو میبردارد ما البته
3: آلو آلو آلو مجون здравствуйте
6: здравствуйте
3: نازمیش ما درست می
6: Сейчас, был что?
3: Я Джамиля, Макс Касымов и Валиджон Каримов. Мы с прямого эфира радио звоним вам. Вы участвовали в розыгрыше призов от XL Energy Drink.
6: Да, это я.
3: Скажите, пожалуйста, вы до этого когда-нибудь выигрывали в XL?
6: Нет, еще ни разу.
3: Ни разу не выигрывали. А давно участвуете?
6: Да, уже года, наверное, 4-5, наверное.
3: Да вы что, вы 5 лет регистрируете код?
6: Ну, я года два регистрирую больше, да, почти 3 года, но употребляю 5 или 6 лет.
3: Здорово. Тогда, Алимат Джон, запомните эту дату. 18 сентября...
6: Алло, вас не слышно.
3: Алло, слышно? Раз. Алло.
6: Вас еле слышно.
3: Так.
0: Можешь мороху мешать.
6: Можешь
0: мороху мешать. Давай, мешай нам ведра, мидюн, ухсори техники, я сделаю большую больше. А дарал сурадно, сада, что мороху мешать. Давай, Бори Дигар Салом.
3: Давайте мы вам попытаемся перезвонить. Сейчас, секунду.
0: خب ما کشمه که مراتو باید دویم تماس بگیریم در هر صورت با صوبات رو ایدومه بیتیم و با غلی بدویم که از شهره خوجانی بستونی هست
3: 5 لیت علیمات جون پیوت اکسل و последние 2 года он регистрирует код, участвует в розыгрыше и первый раз вот сегодня выиграл
0: вам у хурсан дастим барой бурди
3: алло, علیمات جون, как слышно? Хорошо слышно?
6: Да, теперь хорошо.
3: Алимат Джон, запомните эту дату. Сегодня 18 сентября. Вам улыбнулась наконец-то удача, и вы выиграли 1000 сомони от XL Energy Drink.
0: Ура! Бубрак Бушат!
6: Серьезно, что ли?
3: Да! Представляете, за столько лет, за 2 года вашего участия, вот сегодня генератор выбрал вас в качестве победителя. Мы за вас очень-очень рады. Вызов завершен.
0: Бали.
3: Связь плохая. Да. Сейчас просим сохранить крышечку. Еще раз перезвоним Алимаджону. Мы почему сейчас 3-й раз перезваниваем? Потому что он такое событие, друзья. 2 года участвовал человек и первый раз выиграл. Сейчас все должны будем объяснить. Алимаджон, мы очень рады, мы вас поздравляем. Быстренький вопрос, связь чуть плохая. Вы крышечку сохранили у себя?
6: Да, я все вот эти, у меня там, тысячи, наверное.
3: Ну, мы вас поздравляем от всей души. Вам позвонят, сообщат, когда можно будет забрать приз, и вот переведут все.
0: Мубарак буша, табрик мику дэпши мура.
3: Поздравляем. Саламат. Хорошего вечера.
0: Саламат буша.
6: У меня все вот эти вот крышечки в этот пакете находятся.
3: Все, спасибо вам за участие.
0: Салават бошед. Мафикина к нам ки коллекция сюда дархома. Не гизар пошой. Иксел энерджи дринк. А нам гуна хубас ки шумо инро гум накунет ба куджой на партует. Зорки дар кор мешават. Я врзму башмо темос мегирим вашмо бамо. А нам он сарпушони чон мете драм зро асмо мегирет сертификат робо ма благи азор сумони. Хоб голе би се юмро маян мекунем ба вуса генератори та со дуфи Джумахон нам дорадин афа.
3: И сейчас мы будем звонить в Куляб, потому что Азимов Джумахон из Куляба. И сегодня у нас получается 3 победителя. Это Бохтар, Худжант и Куляб.
0: Бале, бисор хузаево мат, бисор хубшут.
3: Иксель пьют везде, друзья, по всему Таджикистану, поэтому не упускайте возможность, покупайте Иксель в магазинах города, не забывайте зарегистрировать код, который найдете под красной крышкой, и пусть удача будет на вашей стороне.
0: Амигуна, нагар шмуни смей хоть кибур декреда смо сертификат рубому плахи азор сумон, ягон кори хинру кардал на зимнес. Барубари харидори кардане иксел анеры живах шмо мену шедам ташнаки руме шиканет. Ам не руме гирит, ам бурд мекунет азор сумо не. Хоб, мо интезори джауби голи бисею мастем по умеде ки метунем.

0: ako sú Badvošem, hovnom... ...сват, но с дахом без духов на фейкас. Оба этого джоми кремай экран.
1: Следующий наш победитель — это Гульмирзаева Санавбар из города Бохтар.
0: Баре. Аз Бохтар, Санавбар.
1: Надеемся, что Санавбар Аз Бохтар возьмет трубку.
0: Баре. Хоб, Чарльз Бештар, Мудар Бохтар, Будем Бохтар, Бесор, Даршап, Бесор, Зебуаз, Лахтешар. Бохтар, Бесор, Обуд, Старсап, Мардум, Даршап, Саевхат, Мекунан, Бесор, Нахур, Санш, Дам, Джо, Мардум, Дидам, Саевхат, Мекунан, Бо, Дустони, Ход, Бо, Иля, Ход. Кам, Кама, Нам, Хеба, Берум, Ба, Ромадан, Лозимас, Кадам, Задан, Лозимас, Барой, Саломатиф, Ойда, Драт.
1: И там новостройки, да, строятся новые дома, выстраивается город Талон.
0: Салам алейкум. Бува, що чому Санавбар нам дурит? Ну, матон Санавбар. Чому Санавбар нам дурит?
2: Ага, Санавбар.
0: А, бідур, так. Му аз радіо тому з мегрем, аз пашим устахим, аз якодомі XL Energy Drink. Джаміла Назарова, Макс Хусимов, на мене дегіме куратин шіш кадро, Валіджон Каримов. Чому хуба стет? Мора мешунавит? Мора мешунавит? Хоб, хоб астет, шумо саломат астет?
2: Несет, рахмат.
0: Мо аз якодом XL Energy. Там ос мегерем ба шумо, аз паш шумо сакем, аз радио. Мо як хабари хуш дурем барой шумо. Хабар амин аз кимрз як нафари хушбахт астет шумо. Миони ин кадар зиод шумо ра иштирок чони. Якодоми мо бахт барой шумо хандит шва. Шумо аз мо бурд кардет. Сертификат робо маблаги азор сомоне. Мо бара бошат. Саламат
2: баша. Жо мегирем аквай.
0: Аз хама жой сурашан ами саволас. Ам пула моя, жо мегирем. Шумо,
3: албатта. Барнома, хатман, да шумо занг мезане. Ва хохем гуфтгас, ки жо. Ва читав грифт.
1: Вы крышечку не потеряли, Санавбар?
3: Аму са пушрогум накарды.
2: Ага, са сами дзям када мундаги, ман. Як солай, дусолай, ами бозы тати аура, и с нами буран, кай нас ходов.
1: Анаком, да.
3: Анаком буриде.
0: Анаком буриде. Бахт омат карды, руды шумо.
3: Мигзор охиронаш на буша.
0: Мигзор огози, янеки муафакаты бурды шумо буша, от паяхам шават.
2: Амин руз, друз, дождан, бай на хай.
0: Амин руз. Амин руз, друз, друз. Амин
2: руз, амин руз, на будне, елзагум буди, елзагум кенкер.
0: Пас иняк туфай хубару, изо друз, шумо, мота, ману, мекну, кемеша, танатон сяд буша, добратон дароз буша, хуше зинаги насиби шумо, дар лапта босу, вакуум ё бошет, саумат бошет, азноми тамуми, гуруги эджуди, радио, ва яне ки аз номи икдоми иксел енерджи дринк шумора табрик мекунем базо друзатан
3: бигзот гузашта бушат хам май хафта
0: бале саламат бушат
1: всего доброго до свидания
0: саламат бушат.
1: Что ж, вот мы завершили розыгрыш призов от XL Energy Drink. Кивальджон, спасибо вам большое. Услышимся на следующей неделе. Друзья, не забывайте покупать XL магазина города, находите код под красной крышкой и регистрируйте его на сайте xlenergy.asia либо по номеру 94-777-77.
0: Более. Дарами Джохар, хуже мы к ним был Валиджон Каримов. Все позвонил до зоны Генбара и Кодоми Висор. Хуб, ва, агар, шумам, не змехот, ки штирок, беконет, бурд, беконет. Вурид мешает басом на янеки XL Energy نقطه آسیا و در رجوع به خود رو با کاز میموند خوب با یوی که این کورو میکرد با ویسته اسمس انجام میتید 94 700 14 7 اکی ولی جون با شما خیلی خوش میکنیم و بود بوشید سلامت بوشید تو هفته
3: انده سربلند خونه و بود بوشید
0: تشکر با شما شما نی سربلند سربلند بوشید خونه و بود بوشید خوب پس از سونیدن یک ترانه خوب با کک برای شما دوستان عزیز ما نگذاریم با اقدام دیگر دور نروید.

0: Нитро Енерджи харида, яке аз се сертификат роба маблаги хазор сомони бурт кун. Рамзро азарвчаи Нитро Енерджи, дар сомонай Нитро нухта тиджей бахай гир, вайо онро, тарихи смс бо навиштани номуна саби худ, ва шахри зист барахами, навадусе, нух саду панджой ну, чорто сифр фирист. Икдом, харузи джумуа, дар радио ему, сати нуздавуси, баргузор мегадат. Муфасал, дар сомонай Нитро нухта тиджей, як зарвча, як им конят, онро, аз дас нади.
1: Здравствуйте, друзья! Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Время в Душанбе 19:38. Мы на связи с вами снова, потому что прямо сейчас начинается шоу «Час Нитро» теперь, и мы будем разыгрывать призы от Нитро Энерджи Дринк.
2: Шомбахар Боридгар, акун суадар пуйтах, ну за учил, да как мешат, хоть раз омикан шоми джумаш, да умисентябрас, и худом нам дарат Нитро Энерджи Дринк, зарвча и бурдногругом, накунет нигов до речуники, як я сгуфта гуи машхури, ака ему амад, на мой нагиме куда да мишвич кадру, банка чаругум накунет, ака ему амад, салом, шомбахар.
3: Алейкум салам, Макс, здравствуйте, Джамиля.
1: Вы сегодня... Здрасте. Всем привет. Сори, что перебила, просто не могла удержаться. Сегодня так красиво выглядите, так представительно, восхитительно. Кепочки нету, футболочки нету. Сегодня у вас прям и поло, и брючки, и причесочка, и такой красивый, весь счастливый. Мы знаем почему, и хотели бы начать шоу именно с того, что поздравляем вас с днем рождения, друзья, дорогие. И радиослушатели, участники Нитро. Сегодня у представителя компании Нитро в Таджикистане, у Аким Мухаммада, который с нами в эфире уже полгода практически, день рождения. Сегодня такая красивая дата у него, 18 лет, скажем так, да?
2: Мабурак больше отбали.
3: 18+.
1: 18+ сегодня, да. Мы вас поздравляем, и эти аплодисменты вам.
2: Мабурак Бушар.
1: Мы желаем вам, чтобы вы всегда так же восхитительно выглядели, таким же доброжелательным, веселым, энергичным мужчиной оставались и продолжали радовать так много людей. Самое главное, вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в компании, в карьере и по жизни. Тоже успехов и благополучия. Поздравляем вас.
3: Спасибо большое. Вогнали меня в краску. Столько пожеланий, столько всего сразу.
1: На сегодня можно.
3: Да, спасибо. Очень приятно.
2: Да, вам дурат. И след, да, вам дурат. Мамба куфтаю джамеля бонобу. Ин табрико дебисор сами монаву зе бо манам ро. Меша вам. Ман из табрик меканам шуму робо рузизу друзатон. Ва аз дустиву аз хам кори бошуму бисор хурсан дастем. Ифтихор меконем тули инсол хуи ки дар пашуму стяклим бошуму дар як джо. Их дом ро мегузавронем. Ва мардум ро хурсан меконет шуму. Ин бисор як кори хубаст. Ман там оно меконем ки шума меша тантон сиат бушат. Умратун да роз бушат. Барору баракату муафиқату наоба нару дар кори шума орзу мекунам. Ва худо кунад ки ҳамеша шумо намехед як нафаре ки мардумро хурсанд бикунед ва худ хурсанд бошед ва зиндаги хубу гуворо дошта бошед. Умрак бушат.
3: Раҳмати калон Макс, я джаун ташаккур. Очень приятно. Спасибо. Не знаю, эмоций очень много у меня, поэтому я сейчас чуть-чуть волнуюсь. Если столько людей меня слушает, смотрят, еще поздравления в прямом эфире. Вау.
1: Здорово. Пусть в вашей жизни будет как можно больше радостных моментов. И на такой радостной и приятной ноте давайте начнем наш розыгрыш призов от Нитро. Потому что Нитро сегодня разыгрывает 3 сертификата по 1000 сомони. В целом у нас 3000 сомони, которые будут разыграны сейчас. Среди всех, кто успел на этой неделе купить Нитро в магазинах города. Что касается Нитро, если вы хотите поучаствовать в розыгрыше призов, то в магазинах города своего, друзья, по всему Таджикистану сертификата по 1000 сомони. В целом у нас 3000 сомони, которые будут разыграны сейчас, среди всех, кто успел на этой неделе купить Нитро в магазинах города. Что касается Нитро, если вы хотите поучаствовать в розыгрыше

0: либо на сайте nitro.tj, либо по номеру 93-959-400, написав имя, фамилию и город своего проживания. И все, друзья. Таким легким образом вы станете участником, и появится у вас возможность выиграть 1000 сумуни каждую пятницу. Мы в каждую пятницу выходим в эфир нашего радио и разыгрываем приятные сертификаты.
1: Боле, я намекну, как в тот раз, но сон, азиз, агар, шумом, ехот, кязмом, бурт, не кунет, яки, аз сертификатор, бомо, благодар, сумуни, чудо, неки, джамиле, бомо, гуфт, шумом, харидори, не кунет, аз дил, хома, козо, хай, душам, бени, тро, енерджи, ва, дарам, джо, як, рамз, аз, талан, з рамз, рамз, ро, пок, ме кунет, дарам, джо, ин, рамз, ро, гирифта, бурит, ме, шоед, ба, сумо, най, нитро, нух, дати, джен, джо, худро, ба, хайд, ме, гирит, хоб, хамзамон, ме, кунет, ме, тунет, кин, короба, усте, смс, анджо, мите, навадусе, ну, саду, панджо, бомо, чорто, сифар, навадусе, ну, саду, панджо, ну, чорто, сифар, ин, смс, енеки, да, ками, мобор, смс, аз, ин, коро, ме, тунет, ба, усте, смс, анджо, мите, ном, на сап, шарек, шумо, зинагоне, ме, кунет, ва, рамзе, ки, аз, нитро, шумо, пайду, карден, ва, тамон, ба, тавре, автоматич, шумо, истрюк, чих, дой, муме, шайд, ва, хар, шумо, джумо, дар, вах, тусад, олду, огоз, ме, шайд, их дом, ва, шумо, шат, голи, ме, шайд, ва, соеби, азор, сумони, ходит, кашт.
0: Абсолютно верно, и каждую пятницу мы с помощью генератора случайных чисел разыгрываем призы. И прямо сейчас рандомайзер выбрал уже нашего первого победителя. Им стал Джамулидин Дадаходжаев из города Бухтар. И мы позвоним ему прямо сейчас.
1: Джамулидин, аз шари Бухтар, голуби авали мост. Мотамус мегерем ба Джамулидин, субат мекунем дар фашму стаким. Бо Джамулидин. Хоб, голуби авали мост. Усон, у борт мекунада смол сертификат рубама благи азор сумуня, гарба он шартаки гушио. Ба занги му джавол бигуят. Интизор мешаде. Ассаламу алейкум.
2: Ва алейкум салам.
1: Джамулидин шумо астед?
2: Бале, бале.
1: Джамулидин, у вас радио тамос мегирем, аз паша мустаким, аз их доми Нитро Энерджи Дринк, Ровьон Бурша, Джамиля Назарова, Макс Осимов, хамин ши кадро на моиндаги мекунат, ки бо имрз од руз, дурад мам дару дакай му амад. А, шо тамо шо мекунат? Хоб, медоне дане?
2: Ами, чива крап, крап мекунат, там шо канаш десан?
1: На фамидан бори дигар такрор кунат? Яне ки аз инстаграм шумо дар назар дорид? Мо баркарор кардем. Мо баркарор кардем, малакай. Мо малакай баркарор кардем, ин баркарор шуд, ин холат, ва фикр мекунам ки шумо рохат метунед ки тамашо бикунед. Хоб, шумо аз Бухтар моро гуш мекунед.
2: Бале, бале.
1: Хоб, мо як хабари хуш дорем. Хабари хуш авал.
0: Уже знает.
1: Шумо авал на пусты, ки чи хабар аса. Шумо бедонет ки, яком хабари у нас кем руза, кай Мухаммад зудруз дурад. Шумо тамошо накарда, шумо тамошо накарда эсо дэн. Агар тамошо мекардан бедонисты.
2: Овозо шум бежит.
1: А, хоб. Пас як им коня дурад ки шумо.
2: Афай ки, муфтей саат ки чё там звук не то.
1: خب حالا این کنیا دارید که سخانه خود رو بکای محمد بگید
0: اپای کی من باشا اپای کی
1: اپای محمد
3: اپای جنی اپای کی گفته
0: اپای کی گفته استابدان کی چوتا هرگر دارا اوزا
1: اپای اپای جامیلا
2: اپای کی گیجوی را فاوتی
1: اکای جامیلا
0: А, это то, с кем мы говорили, да, Фамо, Фамо, Фамо. Аки Джалульдин, поздравляем вас. Во-первых, вы выиграли 1000 сумуни, ура!
1: Мубарак Борша, табрик мы куда можем урод.
2: Акай Мухаммад, табрик лейм хай.
1: Марамат.
0: Марамат.
2: Акай Мухаммад.
3: Лабай, лабай, гуш мекуна.
2: Хадован сатолат кына, айнда чита зьют кына. Фирмата хатаям чют.
1: Кати нитро, а? Кати
3: нитро. Саламат беш.
2: Кати нитро.
3: Сафари кори дош там на то не стану вода бали.
2: Салмат
3: Раматикал.
1: Салмат Раматикал. Бурак Томбуша.
0: Спасибо, спасибо вам огромное. Поздравляем вас тоже с выигрышем. Всего доброго, до свидания.
1: Салмат Рашид. خب امروز روزی که محمد است در رادیوی ما ما همه بینید خوشحال هستیم یک فضای ایدونه دارد این رادیو اما تبسم میکند خوشحال است وزیر که ما با خرسندی جشن میگیریم این روز رو و بار دیگر از نام تمام اشتراکچیان از نام شنونده های رادیو از نام کارمندان رادیو شما را تبریک میکنیم و بخصوص سعادت کنم بیر برای شما تمام میکنیم یک دو مشاهده دوما دارد از نیترو انرژی درینک و تمام یعنی که تماشا میکنیم و نیکلاش نظر می

0: екран го люби до юми момо янна гардат и хошбахт.
1: И снова Бохтар. У нас Бохтар очень-очень активный город. Там прям любят энергетические напитки. И Нитро тоже в почете, так скажем. Хайдаров Фируз становится нашим победителем. Фируза мы знаем хорошо, да, потому что он Фируз несколько раз уже выиграл. Он рекордсмен.
0: Фируз Холибаст Имрус.
2: Бали.
0: Фируз Имрус. Хоп, мо, там вас выиграем, ба, бозам, ба, шаризе бой Бохтар. Голеб нам дарат Фируз. Интизор астен.
1: Да, дозвоните, но мне кажется, Фируз точно возьмет трубку.
0: Барайонки?
1: Потому что он часто участвует, очень часто выигрывает. Он очень активный. Фауласт. Фауласт, да, и он всегда смотрит наши эфиры. Ну, как всегда. Практически.
0: Равады Имрус Гушна, кардай сюда, потому что это сюрприз.
3: Алло.
0: Ассалам алейкум.
2: Ассалам.
3: Алейкум ассалам.
0: Бубакша, да, кай Фируз, Куджанстан?
3: Фируз, ау, винем, джа, файротка, да, хам, сойера, учеша, мазаз, греш, кай, дрома, чекну, файротка, нам?
0: Хоб,
2: бали.
0: Хоб, мешу, да, гар, мо, Фируз, ро, мешу, не дейм, зеро, кем, аз, радио, там, осу, ме, герем, вапсо, аз, рад, ме, хоем, агар, им, ком, бушат, на, бушат, боке, не, да, ар, сура, да, гар, мо, са, дебора, мешу, не, аз, радио, там, осу, ме, герем, аз, ехо, доми, Нитро, Енерджи, я, не, кровио, Максу, Симов, Джамила, Назарова, Мохаммада, кай, Мохаммада, ринджош, бо, мо, аз, им, ком, нет, бушат, мо, интизор, мешу, де.
2: Ба фикрам мухим
3: нест.
2: Бале, баро инки инкас чамбур.
0: Бетер хабе кнем. Бале.
1: Бьет тасвиш на тем.
0: Бьет Фируз таш. Тасвиш на
2: кнем.
1: Фируз вообще может быть доктором работает, врачом?
0: Фируз малу мешаки доктораст. Алло.
3: Не, Фируз такси не знаю,
0: фамо, фамо, фамо.
1: Тамо. Точно, точно.
0: Мо инро кабул мекунем.
2: Бале, так кабул мекунем.
0: Фирузо ташвиш на
2: ответ. Кастромешнусим.
0: Факат бигот ки аз радио тамос гирифтан, як хабари хуш ро баш мо хостан ки бир азонем. Тамам, хоб?
3: Мале, рахматикалам.
2: Саламат башет.
0: Хоб, саламат башет. Мог в тех хабари хуш, лекен да да
1: да. Не сказали, что...
0: Шо саламат, ну шо мо хари хуш кардем.
2: Но этот человек уже много раз выигрывал,
1: он знает, что такое хабари хуш от нас.
2: Да, и уже
0: хабари хуш и назор самого
2: разбора.
0: Хабари хуш и назор самого нас дегарчи. Вам фикрим иконаки был хану хурсан хуат чуд пасас. Что мы делаем, кем у вас радио, там у нас гирифте мизанки, телефоне атаман фирон рухуш нут хуат карт. И думаем, эти...
1: И у нас остается 3000 сумони, которую мы разыграем прямо сейчас, друзья. Давайте-ка попробуем это сделать. Генератор случайных чисел уже выбрал победный код. Давайте узнаем, кому он принадлежит. И снова Бохтар. Сегодня у Бохтара большой праздник удачи. Шодизода и Дигул становятся нашей победительницей, и мы попытаемся дозвониться до нее прямо сейчас. Набираем номер телефона Шодизода и Дигул.
0: И Дигул. Все равно везде пост, а? И Дигул. Я не знаю, аз худы калема и Дигирифта праздник, бакавле. Опа, вахты для работы праздник обзадим. Праздникой бисор, джоли вас дар дунью. Агар огоз кунем аз идхову маросим ху джашн хой Таджикистан. Бисор джашну джоли бдорим. Ва вариман вариман худиман джашну ки вахты огоз мешат. Джашни вахдати милли, рузи парчами Таджикистан, рузи истиклуяти джумури.
4: Айни хум муштари базани шумо джалу дуна наметавонат.
0: Навруз. Вокан джашну ему бисор джашну и тарихи не зьот дуре. Ман хар джашны ки расман джаш гирте мешат, як эсосоти ватан дусти, милли, зинда бедур мешат, зиотара мешават, ва бисо хурсан мешит, мехо ефтихор кни бозам, ефтихор кни ки мутоджига стем аз Таджикистан, дар кишвари зебо ва афсонави базар мебарем. Маротюба, дуем, с кем-то там усмекрим, муштари базанги мо джавна мегуят.
1: И если в третий раз Идигул или Шоди туда не возьмет трубку, то приз будет переигран, друзья. Это последняя попытка дозвониться до Идигул. Насколько я помню, Идигул у нас пока еще не выигрывала.
0: А им более
2: обалась. Я тоже первый раз. Я вот не припомню. Не помню, да. Я тоже не помню.
5: Думаю, вызываемый что... вами абонент сейчас недоступен. Вы можете оставить ему сообщение после сигнала.
1: Нет, спасибо. Сообщение
0: мы оставляем. Агар сообщение смс мы мундем. Поэтому
1: признанулирован, мы его переигрываем. До свидания.
0: Им все равно муарный шутят. خوبی دوباره می‌تیم توجه می‌کنیم و اکران و جنراتوری تصادف فراخ می‌بوشد و قولی بسیم رو مایان می‌کنند و ما می‌بینیم که این نفر خوشبخت که است با هم صحبت می‌شیم.
1: Итак, давайте попытаемся найти следующего нашего победителя. Генератор уже выбрал его, и победительницей становится Фарида Хайотова из города Душанбе.
0: Фарида Буно Хайотова Аз-Шари Душанбе. Хайотова.
1: Да, Фарида Хайотова.
0: Более. Хайот Гузарон.
1: Интересно, да,
0: фамилия? В фикриме кадам ки вокян вокян агар гушеро бардором сор хуб мешат. Амо буд холатой ки масалан худатон шу медед. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Жат ту салам меги.
1: Алло, ассалам алейкум. Алло, здравствуйте, Фарида. Фарида.
6: Алло.
1: Алло, алло. Как слышно? Хорошо слышно нас?
0: Алло. Моз радио там усмегирим, азикудоми нитро энерджи и мура мешу навет. Джамиля Назарова, Макс Усымов, на моей дагиме куда-то да инширю кадру, акай Муаммад.
1: Да, мы в прямом эфире, звоним вам с прямого эфира шоу «Час с нитро». Фарида.
6: Алло.
0: Фарида, можешь муру хуб мешу навет?
6: Бале.
0: Шум бомбу сувад мой кунет.
2: Может перезвоним еще раз, может не слышно.
0: Да, оказывается, да, мурона мешна. Дарал вази его латуми шватки, ну хсони техники, а сюда мурона мешна. Да, вам бар сурад кучме крема роди бэди гар там успигрем. Зароки сада лаке дар пуютак, ну за упанджи упанджи. Так как шо ми джумас. Вам кушиш ми кунем ки бури ди гар.
6: Рабе.
0: Салам алейкум.
6: Баликмасал.
0: Моз радио там усмегрим азикодоми нитро энержи. Ровьон Бушан, Джамиля Назарова, Макс Усимов, на мой дагиме кладен ширкадру, Акай Муаммад. Шмо чи холдурет? Шмо хуба саламада стет? Алло.
1: Апай Фарида, вы нас слышите?
6: Бале.
0: خب ما نامی گفته هرم میتونم بوری گرد تکرار بکنم مارا که باید سیوم شما این دفعه گوش کنید خواهش میکنم خب ما از رادیو تماس بگیریم این پخش مستقیم است از اقلومی نیترو انرژی رویون بوشن جمیلا نظر و مخلو سیموف یعنی که نمایی نگه میکردین شرکت رکای محمد شما خوب سلامت استید
6: بله
0: سلامت باشید خب یک خبری خوش داریم برای شما مشنوید خب خبر امین است که خبر امین است که شما از ما خودی حاضر برد کردید سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی که ما شما رو تبریک میکنیم برای بردتون مبارک باشد مبارکتون باشد Мубурактум Бушат.
1: Фарида, поздравляем вас, вы выиграли 1000 сомони от Нитро. Надеемся, что вы сохранили баночку.
6: Спасибо,
1: баночка у вас.
6: Спасибо.
1: Угу. Баночка у спасибо, вас, Фарида? Да, да. Все, здорово, да, здорово. Поздравляем вас. Вам позвонят, сообщат, где можно будет забрать приз.
0: Фарида, вон Мубурак Бушат.
6: Спасибо, спасибо.
1: До свидания.
2: Очень было тяжело.
0: О, бьюрит, барыма, хочешь.
1: И у Макса заклинило, да? Мубаракша.
0: Мак, ты которую намечу на ванд, мажбур, а стеки ага про чума, ротиба так рокни. Ну, кто не техники мешал?
1: Ну, в целом она у нас услышала, Фарида, и
0: мы перезвоним еще.
2: Кстати, она уже у нас третий раз выигрывает, потому что у меня все...
1: Все записано,
2: все отмечено,
1: да?
2: Поэтому я сидел спокойно, смотрел на Макса, как он там, Фарида, там, чтобы
0: доказать, человек, азопка,
2: рогатка, поэтому...
1: Самое главное, что все победители выявлены, и мы всех поздравляем. Друзья, время в Душанбе 19 часов.
2: Мы не можно сегодня.
1: Да, 57 минут. Вас сегодня можно. И ваш вечер продолжается. Мы желаем вам хорошего завершения этого дня.
2: Спасибо большое.
1: И пусть, да, вот опять же, как можно больше счастья и радости будет в вашей жизни.
0: Бали. Хоп, интерона махсус бахшидан мешат ба Акай Мухаммад. Азноми там мы шуном дагу бурю дегар азноми хам корон. Можем рота брик мекунем. Азноми нитро. Энергии. Tabrik mikune. Amisha pur energi boshed, pur niru boshed. Tabasum dar labva. Я не кизин даги хобу говору родушта бошед.
1: Усуеки дар калбас.
0: Амали бишамат. Кадон таронова не хосед бишуна, но баршон и башем. Кадон таронова дус не говорит.
1: Так распорядился. Сейчас
0: кадон таронова баршон пошли.
1: Какая, какой улюбленный?
2: Я сейчас, у меня очень их много, я сейчас не смогу. Любую ставьте, которую вам не жалко.
1: Нам для вас ничего не жалко.
0: Моментально, дилемо намешать, я компьютер або плейлист, аж пошло туфа виконим.
2: Буду слушать до утра.
1: Можете принести флешку, мы вам скинем все песни.
0: Арвах, таки мне ходит бьет, а я гушу мона кору дара, гушу мона дуба рашмо. Дилехо тарва. Хоп, саламат бурше. Дусон я здесь, дары меня кута и бисер, хоп, мо, хайре, хуш мне коне богама и шумо. А гару ки шумо мне ходит, кязма бурт, биконе сертификат, або моблажа зор, сумони, шумони, зим коня дурот, кияз дилехо, могу заходить душанбе, یعنی که خریداری بکنید نیترو انرژی و با سومونا ورید بشوید در اونجا رگیستراسیه کارتانت لازم است نام مصاب شهر گزینگو نمیکنید و همون رمزی که در خود همین بانکچای نیترو است یعنی که سرخ اون رو پاک کردن ات لازم است و اونجا هم چی معلوم است دیگر چیکار کردن لازم است خب ما هم برای شما تمام میکنم که در پیش روسو استراحتی است استراحتی به مفارقات استراحتی خوب گورو برای هفته نو بو یک نیروی خوب бо табі болі, да, гоз бікунет барат, онак афтай, бо барор, нісам, оно бікунам, мохі, яне кі, тіра мох аст, мохі поїзд, агар гуєм хато да бікуне, хоб, як яз мохі дусу, што і мох бікзору, ін мох барой, мох файзу баракат, همیشه گی بیورد. خب بکای محمد در اخیر مرامت یکی دوبای کنه چی گفتن میخواستید؟
2: خوشبخت باشید همه وقت سربلند باشید живите счастливо что все было у всех хорошо.
0: Вагам замон? Банкачаро?
2: Банкачаро гумнакири, да, самое главное, я уже забыл. Зарчаро гумнакири.
0: Боли. Хоп, саламату, сарбалам, бушет. Харахуш, мы кодем. То джумай дигар, ходно зекони ходро дус мидорид, кадро бекнуд етиро мекунед. Низбати ан дигар боза мерубонтар бошед, зеро ки гуфта мерубонас хар тимат, яне ки химати биштар бодро ва хар джихат. Джамина боно, در اینجا اطمان که اینجا پلیلیستی مخصوص ترتیب میتید برای همه شما خب سلامت باشید

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. 41-41.
3: Азия Плюс.

0: новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарик Йохангистиклол, обезулол.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс. Хонаи худро бо барқи доимӣ таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwee буда, барои таъмини хонаи шумо бо барқи доимӣ 4 маҷмӯи муосиро пешниҳод мекунад. Ҳамин ҳоло тахфифи махсус оғоз шуд. 20 маҷмӯа бо 20% тахфиф пешниҳод мешавад. Фурсатро аз даст надиҳед ва хонаи худро бо барқ таъмин кунед. Ба ҳар як маҷмӯа 5 сол кафолат дода мешавад. CD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Он меня специально не слушает, и кажется, он все делает мне назло. Иногда мамы думают, что дети специально делают все наоборот. Поговорим об этой ситуации сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Иногда малыш отказывается одеваться, убегает, когда пора домой, специально проливает воду или говорит «нет» даже на самое простое предложение. И взрослому легко подумать, он делает это специально. Но чаще всего ребенок не пытается вас рассердить, он просто учится быть самостоятельным. У малыша пока еще не так много способов сказать «я хочу сам», «мне так не нравится», «я устал» или «обрати на меня внимание». Поэтому вместо длинного объяснения появляется знакомое детское «не буду». Что же делать родителям? Попробуйте сначала не вступать в борьбу за власть. И вместо «ты опять делаешь мне назло» можно сказать «я вижу, ты не хочешь это делать, но давай с тобой договоримся». Предложите малышу выбор. Он помогает ребенку почувствовать самостоятельность, но при этом границы остаются у взрослого. Еще одна маленькая хитрость. Иногда вместо 10 повторений достаточно присесть рядом, установить контакт глазами и спокойно сказать, чего вы ждете от малыша. И если малыш капризничает особенно сильно, вспомните, возможно, он не вредничает, а просто устал, перевозбудился или ему сейчас трудно справиться со своими эмоциями. Помните, не каждое детское «нет» – это непослушание. Иногда это маленькая попытка вашего малыша сказать миру «я расту». Пусть в вашем доме будет больше терпения, объятий и спокойных разговоров. И даже самые сложные детские «нет» однажды превратятся в теплые семейные воспоминания. Ну а позаботиться о коже вашего малыша помогут подгузники «Совпремиум». Мягкие, надежные и гипоаллергенные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио со вкусом Востока. «Азия Плюс». Радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шомро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Имшаб дар Хорук 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 17 дараҷа гарм, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 18 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Продолжаем тему домашнего уюта и его влияния на психику человека. Иногда приходишь в гости, где нет дорогой мебели или золотой посуды. Все очень просто и в то же время так уютно и тепло. И бывает наоборот. Красивая квартира, дорогая мебель, идеальный порядок и чистота. Но чего-то не хватает. Почему? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Домашний уют – это не только интерьер, это еще эмоциональная атмосфера. Представьте, человек приходит домой и уже у двери тебя встречает недовольное лицо. Или упреки – ты опять забыл купить хлеб, сколько можно повторять и так далее. Через некоторое время мозг начинает воспринимать дом не как место отдыха, а как место, где нужно быть настороже. И бывает наоборот, можно жить очень скромно, иметь старую мебель и маленькую кухню, но знать – здесь тебя не унизят, не оскорбят и не будут постоянно критиковать. И именно такой дом может стать настоящим убежищем. И это особенно сильно влияет на детей. Ребенок может забыть, какого цвета были стены в его комнате, но он очень хорошо запомнит, какая атмосфера была дома. Было ли там безопасно? Можно ли было ошибаться? Можно ли было говорить о своих чувствах? Можно ли было просто быть собой? То же самое касается взрослых. Мы иногда переносим рабочее на напряжение домой, а потом удивляемся, почему близкие начинают нас раздражать. Поэтому психологический уют – это еще и правило общения. Не кричать, не унижать, не выяснять отношения при детях. Уметь сказать «я сейчас устал, давай поговорим позже». И, конечно, иногда полезно просто молча выпить вместе чай. Без анализа отношений, без разборок, без воспитательной беседы, без фразы «нам надо серьезно поговорить». Потому что иногда отношениям нужен не разговор на 3 часа, а спокойный вечер. Дом становится уютным не тогда, когда в нем все идеально, а тогда, когда человек может сказать «здесь меня любят, здесь меня принимают, здесь я могу быть собой». Вот это, пожалуй, и есть самый дорогой интерьер, который невозможно купить. Желаю вам всем домашнего тепла и любви. С вами была Нигина и программа «Не то». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Не до» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанки Таджикистан шарики инбах шуморобо 35 солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан. 150.
4: 150 калимаи гуногун ру як зан таво низ дар як варахчаи хурди часпанда ҷой диҳад. Пушпай ҷоти Рави Кумар, сокини 29 солаи Эмироти Муттаҳидаи Араб, моҳи августи соли 2026 ин рекорди ғайриоддиро гузошт. Ба назар мерасад, ки акнун ибораи ҳамашро дар стикер менависам, маънои тамоман дигар дорад. Нагуфта намонад, ки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордҳои Гиннес аст.
3: Коммерсбанки Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
5: Бубин, бишонав ва бирақс.
6: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс». Шарики Охангистиклол, Обизулол.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамишаги.
3: На харки чехра барафрухт, дилбари донат. На харки ои насозат, сикандари донат. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE – «Meet me in the dark» – песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия Плюс». Keep it moving, keep it short.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: سوچنه Восточное. Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice, Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами Рояк Сухан Вайрон Кунат. Рубахони Мурдаро Широн Кунат. Мавлоно.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man. Phoenix звучит как момент, когда все сгорело, но ты

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Сухан аст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро? Хомош аст. Салими Техрони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Бибер Экса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: Европе Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа – больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. И Мон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: همسفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلوس

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: 31% сомнения. Меня не любит.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Батаб Амхич Мазмун Бехзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маани Дорат Кидар Гуфтан Нами Оят.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.